0: Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес-эфе. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
1: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
3: Москвич Алексей.
4: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
3: житель Санкт-Петербурга Владимир.
0: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox, потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
3: Москвичка Виктория.
5: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
1: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
7: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
6: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
8: Везде подорожало все, на что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
9: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
8: Будут вычитать из зарплаты?
9: Да.
6: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
10: Здесь есть 3 базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
8: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
10: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
6: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
11: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО. Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту. И уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли. Но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это на заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
6: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более двух десятков законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
12: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговые декларации не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
1: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
13: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Купание в море, загар, пикники. Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес ФМ.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
16: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
17: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования. Например, не синтетический, а выращенный. Начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
16: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
18: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант — это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводимый, он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
16: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно.

0: россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Бадоев продолжит.
1: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документом за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. Говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
2: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдет для банка возможность легально де юре позвонить абонентам хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
1: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
1: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
0: В Рунете ажиотаж вокруг пухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мему. Пользователям предлагают взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
4: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнесу. «Бизнес-ФМ».
5: Для нас это в первую очередь история, где мы

0: могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
1: Летом 24-го года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать ролик было бессмысленно. А в 25-м году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
0: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
1: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа – Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Продолжительность жизни.
3: В 1967 году американский психолог Джеймс Бедфорд стал первым человеком, тело которого было заморожено сразу после смерти. Оно и по сей день хранится в жидком азоте при минус 196 градусах.
2: Журналист Алена Копылова.
3: Крионика – это практика сохранения тела или мозга умершего человека при сверхнизких температурах в надежде на то, что будущая медицина сможет его оживить. В основе лежит вполне реальная научная логика. Смерть – не мгновенное событие, а процесс. И если остановить этот процесс достаточно быстро, теоретически его можно обратить. Главный технологический инструмент – витрификация. Вместо заморозки, при которой в клетках образуются разрушительные кристаллы льда, тело пропитывают криопротекторами. Это значительно снижает повреждение тканей по сравнению с обычной заморозкой. Сперматозоиды, яйцеклетки, эмбрионы успешно витрифицируют и восстанавливают уже десятилетиями. В 2023 году американские ученые витрифицировали почку крысы, а затем успешно пересадили ее. Орган заработал. Это первый случай в истории, когда целый орган пережил заморозку и восстановил функцию. Однако с человеческим мозгом все гораздо сложнее. Он содержит около 100 миллиардов нейронов с триллионами связей. Сохранить их структуру теоретически возможно. Восстановить сознание из этой структуры за пределами сегодняшней науки. Никто не знает, где именно в мозге живет личность и можно ли ее вернуть. Сегодня в мире действуют несколько крионических организаций. Стоимость процедуры от 28 тысяч долларов за сохранение только мозга до 200 тысяч за все тело.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой ролей в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчереев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования, подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет, может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений совета и решения других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
6: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении ЕвразЭС, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны-кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить Конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой Конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
5: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
1: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
7: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути. Сирии ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
1: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
8: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
1: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
9: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
1: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
2: «Бизнес говорит. Личный опыт».
10: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса в этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла и доросла до 10 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей. Из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
11: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
10: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получает.
5: Николай, предприниматель, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Аукционы и тендеры.
12: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
2: Отчеты и планы.
12: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
13: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
14: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти, сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
15: А берут как впрок, просто заправляются или еще, может, канистры берут?
14: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но под прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
13: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
16: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев Десятиблизской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
13: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета. университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
17: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
13: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
18: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 0,14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
19: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
2: Однажды летом на Business FM.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Середина текущего месяца – время подведения окончательных итогов месяца предыдущего. Так что именно сейчас можно все доподлинно узнать про майский расклад. В частности, на первичном жилом рынке. По статистике BNMEP-PRO, в этом мае в мегаполисах России в продажу вышли 28 новых проектов, 39 корпусов и без малого 10 тысяч лотов. Много это или мало, смотря с чем сравнивать. Если с маем прошлого года, то почти все показатели ушли в минус. Если с нынешним апрелем, то в плюс. Безоговорочный майский лидер – Москва. 11 проектных премьер, совокупно 17 корпусов. Но девелоперскому сообществу тут особо гордиться нечем. 8 проектов и 11 их корпусов – это представители столичной программы реновации. На втором месте Новосибирск с 3 проектами, на третьем Красноярск с 2. Без жилых новинок прошли май – Воронеж, Краснодар, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Тюмень и Уфа. Что касается цен, то по подсчетам федерального портала «Мир квартир», май ожидаемо не принес никаких благих вестей застройщикам 70 крупнейших городов страны. Динамика цен на новостройки колебалась вокруг нуля. Люди все еще не готовы покупать квартиры по текущим ценам без привлекательного кредитного плеча, констатируют аналитики. Вообще, по наблюдениям управляющего партнера агентства «Генератор недвижимости» Константина Анохина, рынок жилья поменялся по логике принятия решений. Люди больше не выбирают квартиру и не ищут способ ее купить. Теперь все происходит наоборот. Сначала определяется финансовый предел, и только потом начинается подбор вариантов. Раньше покупка начиналась с эмоции и желания. Сейчас с расчета и ограничения. Покупатели не подбирают ипотеку под квартиру. Они подбирают квартиру под ипотеку, резюмирует риэлтор. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
20: Недвижимость на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Business FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве.
0: ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского Уникса со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций по данным ФНС. На них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
4: Москвич Алексей.
23: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, которая пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, не ясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
4: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
6: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
4: Москвичка Виктория.
7: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
5: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
8: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
24: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
8: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
25: Везде подорожал сильно, а что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
26: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
25: Будут вычитать из зарплаты?
26: Да.
8: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
27: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
25: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
27: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
8: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
1: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
8: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более двух десятков законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
9: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевую декларацию составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
5: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Уолт Дисней начинал карьеру художником-рекламщиком в Канзас-Сити. В 21 год он уже был президентом небольшой, но своей компании. Студия Уолта делала рекламные ролики и короткие анимированные сказки. Этот опыт окончился банкротством. Заказчики задерживали оплату, а расходы намного превысили запланированные. Права на первого популярного мультгероя Диснея кролика Освальда отошли к Universal Pictures. Вторую попытку Уолту дал его переезд в Голливуд. Подправив Освальду форму ушей, Дисней получил будущую легенду – Микки Мауса. А продюсером первой величины художника сделал первый полнометражный мультфильм «Белоснежка и семь гномов», который в 1937 году при бюджете в 1,5 миллиона собрал в 5 раз большую кассу. Сегодня созданная Диснеем компания стоит 180 миллиардов. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
10: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
11: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
10: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
12: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
10: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.

0: Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
1: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны действовать, и что-то мне подсказывает, что за этим ворохом бумаг найдется для банка возможность легально де юре позвонить абоненту хоть 10 раз на дню. То есть для банков ничего не меняется, они как привлекали вот такие вот серые структуры, и мы понимаем, что очень часто звонящий даже не сотрудник банка, а сотрудник какого-то там агентства, который банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
0: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
0: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
3: В Рунете ажиотаж вокруг ухососов. Например, Яндекс запустил мини-игру, посвященную этому интернет-мемам. Пользователям предлагает взять под управление виртуальный пухосос и очистить экран от летящего пуха. О том, как далеко зашла шутка и получит ли какую-то выгоду от этого ее создателя, расскажет моя коллега Наталья Шашина.
4: По чатам теперь гуляет новое сгенерированное видео, где по улицам Москвы ездят не пухососы, а пивовозы – роботы-доставщики с пенным напитком. В Татарстане пользователи сети уже шутят про эчпачмаковоз, а во Владивостоке свой вариант – крабовоз. Один из энтузиастов даже решил воплотить идею в жизнь и распечатал маленький пухосос на 3D-принтере. Правда, пух он, конечно, не убирает. Что касается самой идеи пухососов, которых на самом деле не существует, основатель агентства Out Digital Роман Зарипов рассказал, что это придумала его команда маркетологов 2 года назад. Задача была взять что-то знакомое москвичам, как электробус, соединить с чем-то, что ежегодно всех раздражает, как тополиный пух, и добавить долю народной иронии. Дизайн устройства долго обсуждали, футуристичный или утилитарный, с мигалкой или без. В итоге сняли видео на Патриарших прудах и с помощью 3D-графики встроили пухососы в кадр. С какой целью придумывались пухососы? Вот что на этот вопрос Зарипов сказал бизнес-ФМ.
5: Для нас это в первую очередь история, где мы могли поупражняться в навыках делать 3D-модели и, соответственно, интегрировать их в реальную съемку. То есть изначально это был внутренний агентский проект, где мы, соответственно, хотели продемонстрировать рынку свою экспертизу и показать, как мы можем работать с такими сложными задачами и делать так, чтобы люди не до конца понимали, это реальность или какая-то нарисованная картинка.
4: Летом 2024 года, когда все это сняли, пух закончился, и публиковать

0: ролик было бессмысленно, а в 2025 году тополя почти не беспокоили, и ролик снова отложили. Ну а на прошлой неделе Москву неожиданно накрыло пухом, и в агентстве вспомнили про архивный ролик и, наконец, выложили. А вот получают ли сейчас создатели хотя бы косвенные дивиденды от того, что тема пухососов ушла в народ? Отвечает Роман Зарипов.
1: Если говорить про какие-то бенефиты, то да, конечно, так как мы занимаемся креативным бизнесом и являемся рекламным агентством, то для нас это очень удачный и такой громкий кейс, благодаря которому еще больше клиентов узнают про нашу экспертизу, поймут, что есть на рынке агентства, у которых есть интересные свежие подходы и которые неплохо разбираются в медиабизнесе и в том, как сделать проект обсуждаемым.
0: Но пока, кажется, один из главных бенефициаров ажиотажа – Яндекс. Ведь именно его роботов регулярно вспоминают, глядя на пухососы и пивовозы. Наталья Шашина, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить longevity-меню – то, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах – на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе – бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения ребята создали меню для гостей на GLP-1-терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов – точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более старой ли в кино. Среди самых известных ее работ и роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе Надежда, Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бовта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Business FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положения устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бовта.
6: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении ЕвразЭС, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в 25 миллионов долларов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в 175 миллионов долларов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
5: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
0: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
7: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
0: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава. Был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
8: силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
0: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории, вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгения Кизей.
9: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
0: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
2: «Бизнес говорит. Личный опыт».
10: Очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 2010 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10, если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
11: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
10: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работать. Мы можем тем же коллективом как минимум в 2 раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Ландрис, например, за прошлый год взял у нас за доставку 1 единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на 1 единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать минимум 30 получает.
5: Николай, предприниматель. По данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
2: Купание в море, загар, пикники, посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке. Все, что сейчас нам кажется самым летним, самым привычным и неизменным в веках, кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
12: Специальный проект. Уже в эфире Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Аукционы и тендеры.
13: Росимущество 11 июня объявит четвертый аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На третий по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
14: Отчеты и планы.
13: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение «Мир Пэй» на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения и дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованы дополнительные поставки топлива. Власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
15: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Протакси», учредитель АНО «Центр развития таксопарков» Егор Рябков.
16: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей, я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть, по крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
17: А берут как впрок, просто заправляются или еще, там, уж канистры берут?
16: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
15: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
18: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотикоровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на Стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнеев Десятиблизской тоже не было на Стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
15: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
19: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
15: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
5: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
20: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии. Доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 0,14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки РУСФАР на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану. И потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал, мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
21: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
2: Однажды летом на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор, рассказывала мне между делом, как искусственные цветы в нашей стране превратились в ритуальное явление.
3: Искусственные цветы еще с каких-то там китайских веков древнейших – это очень хороший подарок, потому что цветы делали из шелка, их покрывали золотом, их вырезали из дерева, потом итальянские, например, монахи тоже покрывали золотом и несли в подарок. Это очень дорогой подарок. В конце 19 века была такая симпатичная история, когда молодые люди общались между собой на языке цветка. То есть если у тебя, ты приходишь, у тебя в петлице там лилия искусственная, это всем говорит, что ты сейчас влюблен. Или же ты приходишь к кому-то, и у тебя незабудка с чем-то. Это тоже что-то обозначает. Знаете, как вот сейчас эмодзи? Вот тогда вот это были такие эмодзи в петлицах у девушек и у парней. Это было очень модно. Поэтому в Париже открылось очень много ателье искусственных цветов. В России, узнав про эту моду, тоже открыли ателье, где девушки делали из тряпочек и бумаги искусственные цветы. Но ровно как и сейчас, все хотели иметь французский продукт. Поэтому из Франции искусственные цветы везли и продавали, а наши не продавались. И тогда хозяева ателье придумали продавать их в лавках при кладбищах. Надо же было сплавить эти искусственные цветы, которые они уже наделали, в надежде, что их будут покупать. А покупали по-прежнему французские, которые привозили из Франции.
1: Наталья Черкасова, основатель парфюмерного проекта Frames for Moscow, создатель бренда Солифлор. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымской поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение, перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM.
4: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расходы бюджета на выявление таких нарушителей превышают доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на бизнес-эфе. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
6: В целом он показывает, что требования, которые наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, и здесь также проблем не будет.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
7: Москвич Алексей.
23: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
24: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
0: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
7: Москвичка Виктория.
8: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
5: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
9: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
24: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
9: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
25: Везде подорожало сильно. А что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может
26: повлиять? Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
25: Будут вычитать из зарплаты?
26: Да.
9: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
27: Здесь есть 3 базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
25: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
27: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
9: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
28: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучается получает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжать работать, не получая какие-то разрешения.
9: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более двух десятков законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. Расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
10: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы с налогоплательщика, должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них этот 1000-рублевый никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевые декларации составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
5: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон отменяет штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости. В пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Наследство. Истории удивительных завещаний.
11: Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них.
4: Судьба наследства на бизнес-фм. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио».
12: оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. С 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях, продолжит Ольга Кашинская.
15: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» к синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали «ограненный синтетический алмаз». Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
16: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, но где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выращенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
15: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
1: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
15: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам, массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам, право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
2: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещены.

0: что там агентство, которое банк нанял для массового обзвона. Закон хотя бы на уровне буквы закона запретил массовый обзвон. Всем. Уже хорошо, да, банки из-под этого требования, по сути, выкарабкались. И банки продолжают или там могут продолжить нам звонить. Лучше так, наверное, чем никак. Глобально же, да, все-таки цифровой мир таков, что можно достучаться до кого угодно.
1: В законопроекте говорится, что заказчик звонков обязан объяснить, для какой цели эти вызовы осуществляются. Поэтому прям уж совсем повальных массовых обзвонов быть не должно, так как каждому нужно будет найти обоснование. Кроме того, как считают эксперты, опрошенные известиями, под такие звонки начнут мимикрировать мошенники. Под предлогом уведомления от банков они будут пытаться украсть данные, коды для входа в личный кабинет и прочее. В таком случае маркировка звонков должна работать безотказно. Для ИП и юрлиц она стала обязательной с 1 сентября прошлого года. Однако даже в конце января этого года эта маркировка все еще работала неудовлетворительно, о чем мы уже рассказывали. Глава Думского комитета по информполитике Сергей Боярский тогда даже признал, что маркировка не доказала свою эффективность против мошенников. И даже сейчас, как говорят опрошенные бизнес-ФМ-эксперты, маркируются далеко не все звонки. О других нюансах говорит управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Вопрос только в том, что именно будет включать в себя конкретные действия, какие именно сообщения массовыми звонками будут до абонентов доносить. Вот это основной вопрос. Вот эти сообщения, которые доходят, они должны быть очень сильно значимы для самого пользователя, а не для какой-то организации, которая пытается решить свой вопрос, или даже для государственной службы. Что произойдет, если вот эти массовые звонки будут абонентам не нужны? И вполне может быть, что мы просто будем массово ставить звонки в листы спама, дозвоны не будут происходить.
1: И все-таки, как отмечают эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, для россиян по факту мало что изменится, так как в нынешних условиях практически никто не поднимает трубку от незнакомого номера, вне зависимости от того, массовый обзвон это или мошенники. Валерий Убадуев, Андрей Гаврилов, бизнес-ФМ.
3: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: На экономический форум в Санкт-Петербург я традиционно приезжаю ежегодно, чтобы посмотреть, что представят автопроизводители в качестве своих основных достижений за прошедший год. Бренд «Волга» впервые показал новый кроссовер К50, который оказался дорестайлинговым «Джили Манджаро». Изменения – иная решетка радиатора с надписью «Волга», шильдик на руле, на центральном тоннеле и на задней части автомобиля. Бачок омывателя был увеличен до 5 литров. Так же, как и у китайского донора, у «Волги» будет 3 комплектации. Средняя из которых была представлена на стенде и отличалась от «Джили Манджаро» салоном из кожзаменителя без «Алькантары». «Алькантара» будет доступна только в максимальном исполнении модели. Цены на автомобиль стартуют от 4 миллионов 200 тысяч рублей в базовой комплектации и до 4 миллионов 600 тысяч в топе. Еще один перелицованный китайский автомобиль на форуме – седан «Сенат». Причем не «Аурус», а просто «Сенат». Автомобиль сделан на базе «Хончи H9», но версии, которая никогда у нас представлена не была. 3 литра бензин и полный привод. Слегка изменена передняя часть и интерьер. Стоимость нового «Сенат» 900 от 12 миллионов рублей. В этом году автомобильным партнером форума стал бренд «Хончи». На их стенде стоял премиальный седан «Гойя», на презентации которого я была за неделю до ПМФ. Машина весьма интересна снаружи и внутри, но является, пожалуй, самой дорогой среди китайских, официально поставляемых на нашем рынке автомобилей. Его цена в топовой комплектации – 31 миллион 700 тысяч рублей. На стенде «Лада», помимо «Азимута» и «Нивы», была представлена спортивная версия «Искры». Турбированный двигатель 1.6 выдает невиданные для «АвтоВАЗа» 218 лошадиных сил и 280 ньютон-метров крутящего момента. В пару к мотору идет шестиступенчатая секвентальная коробка передач. В основном эти автомобили предназначены для участия в кольцевых гонках одноименного кубка.
3: Тест-драйв на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Император Наполеон I, готовясь к войне с Россией, организовал в пригороде Парижа фабрику по печатанию фальшивых русских ассигнаций. Французы привезли с собой в Россию не только готовые поддельные деньги. В обозе Великой Армии были 34 экипажа с походной типографией для изготовления фальшивок в полевых условиях. Таких наполеоновских ассигнаций в период с 1813 по 19 годы из обращения Российской империи было изъято на сумму 5,5 миллионов рублей. Наполеоновские фальшивки в немалой степени поспособствовали обесцениванию ассигнационного рубля, до 20 копеек металлических.

0: греческой монетой к 1815 году.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
2: Купание в море, загар, пикники.
3: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
2: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
3: самым привычным и неизменным в веках,
2: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
3: Специальный проект.
2: Уже в эфире Бизнес FM.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Среди погибших в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Екатеринбурга есть ребенок. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Погибло 4 человека, еще 4 пострадали, 3 из них госпитализированы. Среди 11 пассажиров автобуса пострадавших нет. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание при проезде перекрестка. В Москве скончалась народная артистка СССР Людмила Чурсина. Актриса Центрального академического театра Российской армии умерла после тяжелой болезни. В театре рассказали, что готовились к ее юбилею 20 июля. Чурсиной исполнилось бы 85 лет. Фильмография актрисы более ста ролей в кино. Среди самых известных ее работ роли в фильмах «Донская повесть», «Угрюм река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч» и другие. Владимир Путин подписал закон, позволяющий Центробанку, Сбербанку и учреждениям специальной почтовой связи самостоятельно сбивать беспилотники, не дожидаясь действий профильных служб. Закон вступил в силу. В Казахстане дали имена подаренным Владимиром Путиным амурским тиграм. Как сообщило Министерство экологии и природных ресурсов республики, их назвали Амур, Умит, в переводе «Надежда», Туран и Уссури. Животных доставили в заповедник Иль-Балхаш. Их разместили в специально подготовленных вольерах, где тигры проходят адаптацию под наблюдением специалистов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Трамп поздравил Пашиняна с победой на парламентских выборах в Армении, ничего не сказав о нарушениях на них. Все три оппозиционные партии рассчитывают на пересчет голосов. В Кремле пока молчат, а в МИДе грозят ограничениями для Армении, ВДКБ из-за неуплаты взносов в организации. Сможет ли Пашиняна дальше лавировать между ЕС и ЕАЭС? Комментарий Георгия Бофта. Поезд до Керчи и далее на автобусах. Крымский оперштаб после последних атак украинских дронов ввел новую схему движения пассажирских поездов. Она возможна только в светлое время суток. А главной станцией прибытия будет Керчь. Как это скажется на скорости и удобстве путешествий? И в первом квартале ФНС втрое увеличило число выездных проверок крупнейших компаний, а доначисления выросли почти в 8 раз и превысили 9 миллиардов рублей. Чем это связано и станет ли трендом усиления налогового администрирования? Подробности на Бизнес FM. Пашинян лавирует между Брюсселем и Москвой. ОДКБ из-за неуплаты Армении взносов в организацию рассмотрит задействование статьи Устава организации, регулирующей действия в отношении стран-членов, не выполняющих свои обязательства, заявил глава МИДа Сергей Лавров. Там сказано, что в случае невыполнения государством-членом обязательств по погашению задолженности перед бюджетом организации в течение 2 лет может быть принято решение о приостановлении права выдвижения граждан этого государства на квотные должности в рамках организации, а также о лишении права голоса в ее органах до полного погашения задолженности. А в случае невыполнения положений устава, решений совета и решений других органов организации, Совет коллективной безопасности может приостановить участие такой страны в деятельности органов организации или исключить. Решение в отношении такого государства-члена принимается без учета голоса этого государства. В отношении Армении Москва может готовить и другие меры. Комментарий Георгия Бофта.
7: После выборов 7 июня Никол Пашинян получил возможность единолично формировать правительство, но не получил конституционного большинства, чтобы вносить поправки в основной закон. Без чего, в частности, не может быть полного замирения с Азербайджаном, который требует убрать из конституции упоминание Карабаха. Пашинян оказался перед непростым выбором. С одной стороны, Москва дает понять, что будет ужесточать экономическое давление, с другой, в расширяющуюся трещину в отношениях с Россией пытаются втиснуться европейцы, щедро раздавая обещания, которые, впрочем, пока не способны компенсировать реальные потери от разрыва с Россией. Помимо запрета на ввоз ряда армянских товаров, начиная от цветов и кончая рыбой, Москва грозит задействовать газовый ультиматум. Армения почти полностью зависит от российского газа. Льготная цена для Еревана составляет $177 за 1000 кубов. В случае выхода из ЕАЭС газ, возможно, придется приобретать по европейским ценам, которые приближаются к $600. Письмо с предупреждением о возможной приостановки или денонсации договоров о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов было передано в Ереван за подписью главы Минэнерго России Сергея Цивилева. На недавнем саммите ЕАЭС в Астане от Армении потребовали провести срочный референдум, чтобы определиться, с кем быть – с ЕАЭС или Евросоюзом. В декабре на очередном саммите ЕАЭС возможна постановка вопроса о приостановке членства Армении в Союзе. Хотя в договоре ЕАЭС нет нормы ни о приостановке членства, ни об исключении государства-члена. И то, и другое можно сделать только в добровольном порядке. Норма об исключении была в договоре об учреждении ЕвразЭС, но она не относится к нынешнему ЕАЭС, учрежденному договором 29 мая 2014 года. Глава МИД РФ Лавров занял жесткую позицию, заявив: «Вопрос о членстве в ЕС или ЕАЭС уже стоит ребром, здесь придется разбираться оперативно». Однако Пашинян считает, что ребром как раз ничего не стоит, поскольку Армению в ЕС еще никто даже не приглашал. Она не имеет статуса страны кандидата, а посему проводить референдум не о чем. К тому же современная история, кажется, не знает примеров, когда какую-либо страну принуждали бы к референдуму извне насильно. Трениями Москвы и Еревана спешат воспользоваться на Западе, выстраивая линию вовлечения Армении в свою орбиту на эксплуатации образа Кремля как агрессивного империалиста, использующего экономику как оружие. Хотя в отношении России ЕС делает примерно то же самое, наложив уже 20 пакетов санкций. Армении уже обещан беспошлинный экспорт сельхозпродукции в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о немедленной финансовой помощи в размере более 50 миллионов евро и еще привезла в Армению договор на 30 миллионов евро на поддержку вооруженных сил. МВФ тем временем выполняет роль финансовой подушки. В рамках ранее одобренной полуторагодовой программы «Стендбай» Армении открыт доступ к очередному траншу в $25 миллионов, доведя суммарный объем доступных средств до 50 миллионов из общего пакета в $175 миллионов. Это сигнал от западных финансовых институтов. Армения рассматривается как страна с управляемыми рисками и предсказуемым путем реформ. В то же время никакие западные обещания не смогут быстро покрыть ущерб, который возникнет в случае выхода Армении из ЕАЭС. По некоторым расчетам, утрата преимуществ участия в ЕАЭС в обмен на европейскую перспективу и безвизовый режим может означать сокращение ВВП до 40%, падение экспорта до 75% и импорта до 55%. Никакой пакет помощи в 50 или 100 миллионов евро не компенсирует таких потерь. Поскольку Пашинян не сможет изменить конституцию через парламент, в том числе закрепить в ней курс на евроинтеграцию, он готовит запасной вариант, еще в прошлом году заявив о возможности референдума по новой конституции после выборов. В свою очередь и оппозиция может перейти в контрнаступление. Партия «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, набравшая четверть голосов, пока не приняла решение об участии в работе парламента. Впрочем, на сей счет есть грузинский опыт. Когда оппозиция, не признав итоги выборов, отказалась работать в парламенте, там просто обошлись без нее. В такой ситуации Пашинян вряд ли сам станет идти на обострение, скорее попытается удерживать баланс по всему периметру в формате управляемой неопределенности. Он говорит о неготовности страны к получению статуса кандидата члена в ЕС. Сначала, мол, нужны реформы, потом обращение о приеме, а только потом референдум. За время до декабрьского саммита ЕС он попытается провести новые переговоры с Брюсселем о конкретном наполнении поддержки, а тем временем сделает акцент на реформаторской повестке. Для ЕС ЕС – это независимость суда, верховенство права, борьба с коррупцией. Для МВФ – бюджетная дисциплина. Для армянского общества – модернизационная риторика, в которой победа на выборах подается больше как мандат на обновление, а не только на геополитический выбор. Однако новые цены на газ от Москвы могут сильно поломать эту повестку.
6: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». На поезде в Крым только в светлое время суток. Крымский оперштаб ввел новую схему движения пассажирских поездов. Для части туристов теперь станция прибытия будет Керчь. Оттуда их будут пересаживать на автобусы. Что об этом думают сами пассажиры, продолжит Наталья Шашина.
8: Часть поездов по территории Крыма теперь будут ходить только в светлое время суток, то есть с 5 утра до 11 вечера. А еще часть будут доезжать до станции Керчь-Южная. Она расположена практически у Крымского моста. И оттуда пассажиров будут пересаживать на автобусы до Симферополя, Джанкоя и Владиславовки. Не для всех это удобно. Как рассказал Бизнес-ФМ, один из крымчан, ему пришлось поменять билет своему гостю, которого он ждет в начале июля, чтобы не укачало в автобусе.
9: Человек, который ко мне приедет, для меня очень важен, и я понимаю, что там есть проблемы с укачиванием, поэтому 6-8 часов в автобусе человек точно не выдержит, в поезде не укачивает. В результате этого я вынужден был помочь близкому человеку поменять билет с поезда на Евпаторию на другой поезд, на ту же дату, но на другой поезд, который будет следовать прежним маршрутом до станции Симферополь, и уже, соответственно, от Симферополя я буду человека забирать на такси. Несколько других людей, с кем я общаюсь, просто вообще сдали билеты и отказались от поездки в Крым, так как там есть дети-инвалиды, и им просто чисто физически не добраться, допустим, до тех же САК, потому что это очень много часов пути, и ребенок не выдержит столько времени в автобусе.
8: Другие пассажиры говорят, все равно этот вариант будет гораздо спокойнее и безопаснее, чем экстренно эвакуироваться из поезда ночью. А это пришлось пережить тем, кто был в пути в ночь на понедельник, когда беспилотник атаковал локомотив пассажирского состава, был ранен машинист и погиб его помощник. Преодолеть часть пути на автобусах, возможно, будет даже быстрее, чем на поезде, если их будет достаточно, и пассажиры не будут терять время на долгой пересадке, считает региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
10: В силу определенной ориентации строительства железных дорог севера, они построены так, что все поезда идут через север Крыма. То есть они очень делают большой крюк до Симферополя и до Севастополя. А автобус едет по трассе Таврида практически в 4 раза быстрее. Но другое дело, что любая пересадка – это определенное мероприятие с чемоданами, со всеми делами.
8: Как рассказывают бизнес-ФМ в компаниях, которые организуют индивидуальный трансфер, сейчас у них много запросов на то, чтобы встретить туристов в Керчи. При этом, как делятся жители Крыма, ценник на такси, например, от Симферополя до Евпатории вырос примерно на 40%. Некоторые крымские отели сыграли в ситуативный маркетинг, и при бронировании номера гостям обещают от 10 до 20 литров топлива в подарок. На броне туров ситуация с топливом не сильно, но сказывается, видит замгендиректора по турпродукту «Мультитур» Евгений Кизей.
11: Процентов 5 уже точно аннулировали туры на ближайшие даты или перенесли на более поздние даты, когда будет уже понятна ситуация, да, с бензином, надеясь на стабилизацию. Часть, кто собирался ехать на машинах, аннулировали, потому что боялись сложностей, как они будут обратно возвращаться. Кто-то перебронировал на Анапу, а кто-то на более дальние даты, пока на июль-август.
8: Впрочем, портал Турдом пишет, что на некоторых АЗС полуострова 92-й бензин появился в свободной продаже. Это, в частности, заправки в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Симферополе. Пока, как правило, отпуск ограничен 20 литрами топлива на один автомобиль. Как сообщает портал, это привело к сокращению очередей на Крымском мосту. Автомобилисты стали реже выезжать с полуострова, чтобы заправиться. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
6: Нет квалифицированных рабочих, а учить некого и некогда. С проблемой кадрового голода в редакции «Бизнес-ФМ» обратился наш слушатель Николай. Он с 2000 года занимается производством детского верхнего трикотажа. По его словам, даже за полсмены приходится платить среднюю зарплату, иначе никого не найти. Предприниматель, как и его коллеги, не понимает, как выживать, говорит Николай.
12: «Бизнес говорит. Личный опыт». очень много у нас коллег закрылись. Те, кто еще не закрылся, они видят, как дальше развиться, именно потому что нет спроса. В этом году вообще чуть ли не до нуля. С чем это связано, мы не знаем. Причем такое раздвоение. По телевизору везде, по радио говорят, что растет зарплата, спрос у нас растет. А мы этого не видим и не чувствуем. У нас с 2000 года по 2010-2012 зарплата росла на $100 в год. У нас начиналась зарплата от 3000 рублей в 2000 году. Почти каждый год она на 3000 росла. И доросла до 2010 года примерно до $1000. А дальше уже стали корректировки на уровне инфляции. Как бы это был максимум $1000. И она, в принципе, даже сейчас на эту сумму не выходит. Качественная шерсть, как правило, австралийская, она идет из-за границы. Соответственно, за нее платят в валюте. Плюс запчасти, плюс машины. У нас из российского, хотим мы или нет, только зарплата. Свитера, например, там $10 если стоит, то, условно говоря, год назад он стоил 1000 рублей, из Китая шел, например. Соответственно, мы за 1000 рублей могли продавать. То сейчас из Китая он идет за 700 рублей, а мы можем продавать только за 1000, как и раньше, потому что у нас цена в рублях осталась.
13: Вы пишете, что есть проблемы с кадрами.
12: Во-первых, их нет, потому что их не готовят. В частности, в нашей сфере мы их учили. В швейке очень много ручного труда. Молнии не пришивают робот. А узелки заправить робот не заправит. Опять же, тут-то проблема в зарплате. Если бы мы сейчас могли платить людям хотя бы 100-150 тысяч, я думаю, не было бы проблем с кадрами. За счет того, что нет спроса особо, мы в полсилы работаем. Мы можем тем же коллективом как минимум в два раза больше сделать. Я думаю, что у большинства такая история. Мы людей не увольняем, потому что они нам дороги. Специально посмотрел. Сейчас Валберес, например, за прошлый год взял у нас за доставку одной единицы 227 рублей. В 2019 году он брал 71 рубль. А 227 рублей мне, в принципе, нужно, чтобы произвести основные затраты по электроэнергии и зарплату, наверное, вот на одну единицу как раз примерно столько и нужно. Произвести и доставить. Раньше мы на это тратили не больше 5% от цены товара. Сейчас, может, посчитать, минимум 30 получается.
14: Николай, предприниматель, по данным Forbes, только за первый квартал этого года закрылось более 200 тысяч малых и средних предприятий на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
1: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: Астрид Линдгрен придумала самого известного своего персонажа Пеппи Длинный Чулок в 1941 году, когда ее дочь тяжело заболела воспалением легких. Сказка так понравилась дочери, что уже после прочтения первой главы она пошла на поправку. Однако, когда Линдгрен решила напечатать книгу, шведские издатели отказали ей, посчитав эту детскую повесть антипедагогичной. 4 года спустя книга все-таки увидела свет и полюбилась не только детям. Ее перевели на множество языков. Также было снято несколько полнометражных фильмов, сериалов и мультфильмов. А в 2015 году в Швеции были выпущены новые банкноты в 20 крон с портретом Астрид Линдгрен и изображением Пеппи.
1: Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
17: Аукционы и тендеры.
16: Росимущество 11 июня объявит 4-й аукцион по продаже контрольного пакета ЮГК. 67,2% акций, сообщила пресс-служба ведомства. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней до 18 июня. Итоги голландского аукциона будут подведены 19 июня. На 3-й по счету аукцион по продаже ЮГК была подана всего одна заявка. Она поступила от физлица и была отклонена.
17: Отчеты и планы.
16: Национальная система платежных карт во втором полугодии этого года запустит сервис оплаты смарт-часами. Он позволит проводить платежи без интернета, заявили в НСПК. Пользователю нужно будет скачать приложение Мир Пэй на часы и установить его. Затем добавить данные карты, используя NFC, или ввести вручную. Далее указать код подтверждения, дать согласие. Оплата будет в одно касание с терминалом. Среди первых партнеров – два банка. Кроме того, НСПК уже пилотирует сервис токенизации на чип носимого устройства. Это даст возможность платить картой МИР при помощи кольца, браслета или брелока. ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы обороны Севастополя художника Франца Рубо, которая пострадала в результате атаки украинских дронов на город. Президент банка Андрей Костин назвал панораму символом мужества и стойкости, напомнив, что она была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной войны, а затем восстановлена. И это будет сделано снова. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. 15 заправок на Кубани перестали отпускать топливо. Однако это небольшие частные АЗС, заявили в оперштабе региона. Организованные дополнительные поставки топлива, власти Краснодарского края отмечают, что проблемы, вызванные перебоями в соседних регионах. Евгений Перельчук подробнее.
18: Полтора десятка заправок в Краснодарском крае, прекративших продавать топливо, это всего чуть более процента от всех АЗС региона, всего их более 1000. Однако очереди на них создали картинку в соцсетях, пришлось реагировать властям. Губернатор Вениамин Кондратьев отметил, что дефицита топлива нет, а искусственный ажиотаж вызван решением жителей запастись бензином на фоне перебоев в соседних регионах. И добавил, что временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС. Об обстановке в Краснодаре говорит автор телеграм-канала «Про такси», учредитель АНО «Центр развития таксопарка» Егор Рябков.
19: Очереди есть, правда, не на всех АЗС. Например, на Роснефти, сегодня на Тургенева и Кубанской набережной. Что-то с утреца прям народ собрался. Но тоже немного, может, машин 20. Ну так, от светофора и до заправки. А, например, на Лукойле, туда я поехал, в юбилейный микрорайон, там вообще никаких очередей. Я там заправился без проблем. То есть это так, ситуативно. А в целом топливо везде есть. По крайней мере, пока. Никаких перебоев я лично пока не сталкивался.
20: А берут как впрок? Просто заправляются или еще там, может, канистры берут?
19: У самой колонки я прям не разглядел, если там кто-то с канистрой. Машин много, а с канистрами или нет, не знаю. А на Лукойле вообще, говорю, никакого ажиотажа, просто штатно заправляется. Хотя это единственный Лукойл на весь район. Кто-то, может быть, и запасается, но вот прям такого массового ажиотажа вот сегодня не наблюдал точно.
18: Из-за увеличения спроса в Краснодарском крае предприятия организовали дополнительные поставки топлива. Очереди на некоторых заправках, по словам местных жителей, наблюдались. Были и закупки топлива в канистры. Водители могли запасаться перед поездкой в Крым для личных целей, чтобы не искать бензин там. Либо могли набирать канистры на продажу. Недаром в соцсетях полно предложений жителям полуострова купить топливо с рук. Продолжает координатор Объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов.
21: Буквально вчера проезжал Лукойловская заправка в районе Новотитеровки, в район Краснодара. Не было бензина, вообще полностью не было цен на стелле. Очереди были напротив на Газпроме. Сегодня Лукойловская заправка в Корнишдесятиблийской тоже не было на стелле вообще никаких цифр. Наблюдал сегодня на Газпроме также. Люди заправлялись в багажник, то есть канистры. Что касается нас, перевозчиков, ну, мы особой пока нужды не видим. В этом не было такого, что машина стоит из-за того, что нету топлива. Единственное, цены, да, видно, что поднимаются. По чуть-чуть, потихоньку, но растут на дизель. Это не глобально, по трассам проблем тоже нету. Машины едут, все работает.
18: Несмотря на то, что есть объективные факторы. Лето, автомобильный и сельхозсезоны, топливо потребляется больше, а некоторые НПЗ ушли на плановые ремонты, в истории с Краснодарским краем сработал и психологический эффект, когда ажиотаж действительно возникает искусственно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
22: И вот когда они это видят, слышат где-то в чатах и прочем, конечно, у них тоже возникает желание, а дай-ка я пойду заправлюсь дополнительно, чтобы меня не коснулся дефицит. И от того, что они это делают, возникают проблемы, потому что одно дело, когда заправка знает, ну, что условно 200 машин в день к ним приезжает, а тут вдруг приехало 300-400 машин в день. И даже если у нее нет никаких проблем со снабжением топливом, они все равно возникают. И от того, что у тебя закончилось топливо, дальше ты вешаешь табличку, сегодня уже там бензина, допустим, нет, и это усиливает эффект. И люди думают, ага, не зря мы, соответственно, собирались заправиться заранее в канистры, видите, действительно начался дефицит. А то, что иногда этот дефицит возникает не потому, что топливо не привезли, а потому что просто вот уже возник ажиотаж, и вот начинается такое закручивание спирали.
18: Как заявляют в оперштабе Краснодарского края, ограничения по продаже топлива в основном касаются частных АЗС в Краснодаре, Красноармейском, Кущевском, Славянском и Усть-Лабинском районах. На 7 заправках в Темрюкском районе Кубани есть очереди от 20 до 100 автомобилей. Однако топливо там в наличии, его отпускают в полном объеме, заключили в оперштабе. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
14: Российский фондовый рынок в среду продолжил борьбу за отметку в 2500 пунктов по индексу Мосбиржи. День начался со снижения, но к вечеру большую его часть выкупили на фоне роста нефти и небольшого ослабления рубля. Итоги торгов у нашего биржевого обозревателя Алексея Завьялова.
0: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился. По итогам среды индекс Московской биржи за основную торговую сессию потерял 0,1%, но закрылся выше ключевого уровня 2500, закрытие 2519, хотя были попытки вновь уйти ниже этой важнейшей отметки. Пока рынок удерживает рубежи. Рубль практически консолидировался. Китайская валюта подорожала, но лишь на 1 копейку, 10 рублей 86 копеек. Китайский юань на закрытии, доллар США преимущественно торговался в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Вечером Росстат опубликовал статистику по инфляции. Оказалось, что в мае потребительские цены выросли на 0,17%. Это чуть выше, чем в апреле 14%, но гораздо ниже, чем в марте, феврале и тем более в январе. Ну и важно то, что годовая инфляция в мае замедлилась до 5,31% и оказалась ниже 5,5%, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России на конец текущего года по инфляции. Таким образом, можно сказать, что инфляция вошла вот в этот прогнозный коридор 5-5,5%. Но все это в преддверии заседания Банка России, который состоится 19 июня. И денежный рынок сигнализирует о том, что ставка будет снижена на 50 базисных пунктов. Во всяком случае, рублевые показатели денежного рынка, ставки Росфар на неделю, на месяц и на день опустились чуть ниже 14%. Цены на нефть выросли вечером в среду, и все это на фоне нового витка эскалации в Персидском заливе. Армия США вновь на среду нанесла удары по Ирану, и потом Иран тоже нанес удары по американским базам. Во всяком случае, в корпусе стражи Исламской революции заявили, что в среду утром атаковали 21 американскую цель и уничтожили 4. Ну и самое главное, президент США Дональд Трамп сказал, что планирует позже в среду новые удары по иранской территории. Общался он с журналистами в Белом доме и сказал: мы ударили сильно вчера, но мы снова ударим по ним сильно сегодня. И дал понять, что удары США могут продолжиться и после среды. На этом фоне смесь Brent выше 94 долларов за баррель.
14: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Однажды летом.
3: Летом 1736 года простой английский священник Уильям Кларк выбрал странное место для отдыха – морское побережье. Все стремились на популярные курорты с минеральными водами, а Уильям вместе с женой поселились в крохотной рыбацкой деревушке Брайтельмстон на берегу пролива Ла-Манш. Супруги часами гуляли по берегу, купались в море, устраивали пикники с видом на волны. А по вечерам священник писал своим многочисленным друзьям, как сильно отдых на море укрепил его тело и дух. И, поверив священнику, его друзья потянулись на побережье. А потом друзья друзей. А еще через 20 лет появились первые медицинские исследования о пользе морской воды. И вскоре отдых на море стал самым популярным летним развлечением.
2: Однажды летом на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
23: 7 июня в Париже завершился второй из 4 теннисных турниров серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции или Ролан-Гаррос. В этот раз сюрпризов было так много, что иногда строить дальнейшие прогнозы и фантазировать было интереснее, чем наблюдать за событиями на корте. Начнем с мужчин. В последних 9 турнирах «Большого шлема» побеждали первые две ракетки мира – Янек Синер и Карлос Алькарас. Испанец снялся незадолго до начала турнира из-за травмы запястья, а итальянец проиграл во втором раунде малоизвестному аргентинцу Хуану Мануэлю Сарундолу. Два друга из Монако, Даниил Медведев и Александр Бублик, вообще выбыли из борьбы в первых своих матчах. Великий Новак Джокович продержался до третьего раунда. До финала добрались немец Александр Зверев и итальянец Флавио Каболли. Александр оказался сильнее в 5 сетах и завоевал, наконец, свой первый трофей самой престижной теннисной серии. Он стал первым немцем с 96 года, победившим в турнире «Большого шлема». Женская сетка одиночного разряда порадовала победой 19-летней Миры Андреевой. В финале в двух сетах Андреева обыграла польку Майю Хвалинска. Из топовых теннисисток до четвертьфинала добралась только первая ракетка мира Арина Соболенко. Но там она уступила Диане Шнайдер. Джессика Пегула выбыла в первом раунде, Елена Рыбакина во втором, Коко Гауф в третьем, а Ига Свёнтек в четвертом. Этот Ролан Гаррос подарил нам двух новых чемпионов. Оба победителя завоевали свои первые титулы на турнирах «Большого шлема» и увезли домой по 2 миллиона 800 тысяч евро из рекордного общего призового фонда в 61 миллион 700 тысяч. Позади один из самых неожиданных турниров серии «Мастерс» в истории. А впереди дальнейшие успехи молодой Миры Андреевой.
2: Спорт и деньги на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Крымском районе Кубани восстановлена подача воды в города и поселки. Специалисты возобновили электроснабжение подстанции Троицкого водозабора. Ранее он был обесточен из-за аварии. Новороссийск, Геленджик, Крымский поселки Черноморского побережья тогда лишились водоснабжения. Средства ПВО в течение среды сбили 203 украинских беспилотника над 13 регионами России, двумя морями, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им талоны на топливо по выгодной цене. Об этом сообщили в МВД России. Мошенники предлагают быстро принять решение перевести деньги и успеть купить, пока предложение не закончилось. Подобные схемы строятся на ажиотаже и ощущении дефицита, предупредили в ведомстве. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом единой лиги ВТБ. В финальной серии до 4 побед баскетболисты московского клуба выиграли у казанского «Уникса» со счетом 102-76. Армейцы выиграли серию со счетом 4-0, сообщает ТАСС. Матч за третье место между петербургским «Зенитом» и краснодарским клубом «Локомотив Кубань» состоится 12 июня в Санкт-Петербурге. Новости на «Бизнес-ФМ» каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Roblox разблокировали в России, сообщила Минцифры. Там говорят, что американская компания выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей. Что для этого сделала игровая платформа? Легко ли ее обмануть? И станет ли разблокировка Roblox прецедентом? Российское гражданство для мигрантов подорожает в 12 раз. Пошлина составит 50 тысяч рублей. Такой закон приняла Госдума. Вид на жительство станет дороже в 5 раз 30 тысяч, а пошлина для бизнеса за оформление каждого иностранного работника подорожает до 15 тысяч. Как новые меры могут повлиять на рынок труда и цены? И Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. По данным ФНС, на них приходится более половины всех выписанных налоговиками штрафов, а расход бюджета на выявление таких нарушителей превышает доходы от этих штрафов размером в 1000 рублей. Подробности на Business FM. Roblox официально разблокировали в России. Об этом сообщила Минцифра. Ведомство указало, что американская компания полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровая платформа Roblox была заблокирована в декабре прошлого года, как тогда заявлялось, из-за распространения вредной и опасной информации, включая пропаганду суицидального поведения и потребления наркотиков. Но накануне Минцифра и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы поддержать разблокировку платформы. Ведомство тогда указывало, что Roblox Яндекс внедрил ряд мер по защите пользователей, включая, например, разделение игроков по возрастным группам. Редакция Business FM решила это проверить. Одному из наших сотрудников Roblox по фотографии лица присвоил возрастную группу 21+. Как ранее сообщала компания, это делает искусственный интеллект. Но для полного подтверждения возраста нужно прислать фотографию, например, паспорта. Передавать свои данные американской компании наш сотрудник не рискнул. Также выяснилось, что чат в Roblox полноценно доступен лишь с 13 лет. Возрастные ограничения есть и на отдельные игры на платформе. Например, некоторые стрелялки доступны только игрокам старше 21 года. Разблокировка Roblox – это прецедент, считает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
5: В целом он показывает, что требования, которые в наше государство предъявляет к различным сервисам, в том числе и по безопасности, они выполнимы. То есть Roblox придумал способ, как соответствовать требованиям нашего законодательства, требованиям, скажем так, регулятора, и теперь вернулся на наш рынок. То есть, в целом, это хороший прецедент, что все, кто не сами ушли, те, кто были вынуждены покинуть наш рынок из-за несоответствия тем или иным нормам, могут этим нормам соответствовать и вернуться. Поэтому все платформы, кто уходили не сами, а по причине несоответствия, могут легко вернуться. Что касается верификации, вопрос сложный. Тут надо будет смотреть на конкретную реализацию, которая будет сделана, потому что, как я понимаю, сейчас это о неком процессе, ну, скажем так, модерации и о неком коннекте между государством и платформой. Но если все же Roblox нужно будет обрабатывать биометрию или тем более персональные данные, то, конечно, они должны будут полностью соответствовать нашему законодательству, приземлять всю обработку в России. Ну, если они уже пошли навстречу, то, думаю, здесь также проблем не будет.
14: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Мы поговорили с родителями, чьи дети ранее играли или продолжают играть в Roblox, и спросили, как они отнеслись к разблокировке игры. Вот что они рассказали.
7: Москвич Алексей.
9: Ну, возможно, это начало каких-то других более крупных процессов. Разблокировка этой игры, несомненно, повлияет у детей на такой параметр, как экранное время. С точки зрения родителей, конечно же, хотелось, чтобы ребенок все-таки меньше сидел в телефоне, больше гулял на улице, там, занимался какими-то нужными вещами. Наши дети, да, играли в нее раньше. Данные разблокировки, они рады. Играли также и другие различные игры. С точки зрения родителей, мы считаем, что любая платформа, в которой пользуются дети, должна быть в первую очередь безопасной. Либо создавать какой-то свой безопасный, конкурентоспособный продукт. В целом ситуация в стране, конечно же, с различными нашими блокировками, она ясна. Почему именно Roblox выбран, неясно. Считаем, есть куда более насущные вопросы.
7: Житель Санкт-Петербурга Владимир.
10: У меня двое детей, один 9 лет, другой 12, и эту новость они восприняли достаточно сдержанно, потому что на протяжении всего этого времени они продолжали играть в Roblox, и одноклассники играли, и другие дети играли, потому что 98% населения уже, в принципе, не живут без VPN. Первые, наверное, 3 дня все расстраивались после блокировки этого Roblox. Потом один из одноклассников нашел способ обхода блокировки, и уже на следующий день весь класс уже продолжал играть снова в Roblox. И сейчас, по сути, осадок остался. По факту все вернулось на круги своя, как и предполагалось всегда. Мы очень рады, что Roblox разблокировались, потому что даже будучи взрослым человеком, с ребенком было достаточно весело играть в какие-то определенные игры.
7: Москвичка Виктория.
24: Я не очень довольна разблокировкой Роблокса, так как племянник и дочь 10 лет оба в свое время успели очень сильно попереживать насчет блокировки, а потом благополучно забыли о существовании этой игры, переключившись на более интересные игры, в частности Майнкрафт. Поэтому, если вдруг в очередной раз игра будет по каким-то причинам заблокирована на территории России, а у нас это вполне возможно, не хотелось бы иметь дело с очередной детской трагедией и драмой.
14: Также мы опросили подписчиков в нашем телеграм-канале. 43% наших слушателей ответили, что их дети Роблоксом не интересуются. Около четверти сказали, что их дети пока не проверяли, работает он или нет. 20% сообщили, что уже играют вместе со своими детьми, а 13% сказали, что их дети уже в Роблоксе, но сами родители этому не рады. Российское гражданство для мигрантов подорожает сразу в 12 раз. Госдума окончательно приняла закон о резком повышении пошлин для иностранцев. Как новые расходы могут изменить рынок труда и работу бизнеса, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Теперь за оформление гражданства придется заплатить 50 тысяч рублей вместо нынешних 4 с небольшим. Разрешение на временное проживание подорожает в 8 раз – до 15 тысяч рублей, а вид на жительство в 5 раз – до 30 тысяч. Для бизнеса оформление иностранных работников тоже станет дороже – до 15 тысяч рублей за каждого сотрудника. Новые пошлины уже вызвали много вопросов у юристов, работающих с мигрантами, говорит юрист и эксперт в сфере миграционного права Евгения Сугутская.
8: Это гигантские суммы на самом деле. И пока я не понимаю, как семьи с детьми, пожилые люди, кто оформляет документы, то же самое получение вида на жительство, на гражданство, либо разрешение на временное проживание. У нас, как правило, студенты оформляют. Сумма в 15 тысяч студентам, которые учатся на очной форме обучения, нигде не работают. Это прям очень много. Пока все клиенты в паническом настроении. Как все это будет дальше реализовано и к чему это приведет.
6: Парвиз, гражданин Таджикистана и житель Подмосковья, считает, что если мигрант необходим, работодатель может взять расходы на себя. Но есть нюансы.
11: Везде подорожал сено. Что делать? Мы будем делать. Выдача разрешений на привлечение на работу мигрантов. Это для работодателей. До 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста. Как может повлиять?
12: Если я нужен организации, они будут платить. Если это мигрант не нужен, они что будут? Пищевой продукции, я считаю, они не будут платить. А другая организация, я думаю, они будут не платить. Может быть, сказать, сами себе будут платить эти деньги.
11: Будут вычитать из зарплаты?
12: Да.
6: Одними из первых последствий новых пошлин могут почувствовать сервисы доставки, где значительную часть сотрудников составляют мигранты. Продолжает коммерческий директор компании Call to Visit и разработчик платформы управления экспресс-логистикой OneSync Максим Евстафьев.
13: Здесь есть три базовых сценария. Первый – мигрант пожертвует своим дополнительным доходом. Второй сценарий – мигранту станет менее привлекательно работать у нас на территории Российской Федерации. Третий момент – при росте затрат мигрант хочет переложить эти затраты на работодателя.
11: Как многие откажутся платить эти платежи и потребуют, чтобы это делали сами работники?
13: Какая-то часть работодателей в низкий сезон будет не готова идти на компромиссы. В высокий сезон ситуация должна поменяться в пользу мигранта.
6: При этом сам поток мигрантов в России уже сокращается. По данным МВД, к началу этого года в стране находилось чуть более 5,5 миллиона иностранных граждан, примерно на 10% меньше, чем годом ранее. Как новые пошлины могут отразиться на рынке труда и бизнесе, продолжает профессор финансового университета Александр Сафонов.
25: Исходя из всей текущей ситуации, связанной с сокращением потока мигрантов сюда, это как попытка компенсировать то, что недополучает бюджет в результате меньшего количества обращений за разрешениями и визами. Кто будет 50 тысяч платить, если еще нужно соблюсти требования и обратиться в военкомат и заключить соглашение на участие в СВО? Вряд ли кто-то это захочет из иностранцев. Просто граждане будут продолжать действовать в рамках существующих процедур. Это для иностранцев из Средней Азии приезд сюда по безвизовому варианту и уплата либо НДФЛ за счет работодателя, либо это будет платеж патента на разрешение на работу. Понятно, что и то, и другое тоже возросли, но это в большей степени просто ляжет в качестве нагрузки на работодателя. Это они за это заплатят, а в конечном итоге это заплатит российский пользователь. Либо это просто уйдет в нелегальную трудовую миграцию, когда люди будут приезжать сюда и на свой страх и риск продолжают работать, не получая какие-то разрешения.
6: По словам Вячеслава Володина, новые пошлины должны повысить уровень приезжающих в Россию и принести бюджету более 15 миллиардов рублей в год. Только за последнее время депутаты приняли уже более 20 законов, ужесточающих миграционную политику. При этом часть иностранцев от новых пошлин все же освободят. Например, бывших граждан СССР, ценных для России специалистов, иммигрантов, подписавших контракт с Минобороны во время СВО. Олеся Савойскина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: Госдума отменила штраф за непредоставление нулевых налоговых деклараций. Авторы принятого в третьем чтении законопроекта ссылаются на данные самой ФНС. Из них следует, что более половины всех выписанных налоговыми органами штрафов приходится на нарушения, связанные с неподачей нулевок. На расход бюджета на выявление таких нарушений превышает доходы от взимания этого штрафа, минимальный размер которого 1000 рублей, комментирует партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
26: Это проблема налогового органа, который для того, чтобы взыскать эти штрафы
1: с налогоплательщика должен потратить огромное количество ресурсов, и эти ресурсы 100% не соответствуют размеру этого штрафа. Грубо говоря, административная нагрузка на взыскание этого штрафа по рабочим часам, которые нужно затратить налоговому органу, сильно превышает тот эффект, который получится в результате взыскания этого штрафа. Но в целом мы говорим, конечно же, о том, что это декларации физических лиц, которые при регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество теперь могут не подавать налоговые декларации, за это штрафа не будет, конечно, если налог уплачен. И в том случае, если по другим случаям не возникает налоговых обязательств, если они налоговую декларацию не подадут, то штраф с них, этот 1000-рублевый, никто не взыщет. Мы это уже проходили. До 2010 года этот штраф за нулевую декларацию составлял 100 рублей. И, как вы понимаете, да, на 100 рублей особо не разгуляешься. Конечно, налоговый орган тратил сильно больше ресурсов, чтобы этот штраф собрать. Сейчас они пошли не по пути вот этого 10-кратного увеличения размера штрафа, как они сделали в 2010 году, а пошли по пути его отмены. Ну и, наверное, в этом контексте для налогоплательщиков физических лиц это плюсик. Для них это хороший эффект.
14: Григорий Нестратов, Forward Legal. Также принятый депутатами в третьем чтении закон, отменяя штраф за непредоставление декларации по НДФЛ по доходам от продажи недвижимости, в пояснительной записке говорит, что налоговые органы могут рассчитать этот налог на основе сведений о сделках с недвижимостью, полученных от регистрирующих органов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый известный на планете музей смерти находится на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. В 1995 году его открыли Джей Ди Хелли и Кэти Шульц, чтобы, по их словам, сделать людей счастливыми от того, что они живы. Сначала экспозиция базировалась в Сан-Диего, в здании первого в городе похоронного бюро. Но домовладельцы такого количества счастья не выдержали, и музею пришлось переезжать. В экспозиции сотни фотографий, запечатлевших моменты реальной смерти, казни, автокатастрофы, даже несчастные случаи, попавшие на камеру. Отдельный зал посвящен творчеству известных маньяков и серийных убийц. Естественно, представлена коллекция гробов разных эпох. Есть даже аппарат для эвтаназии. А вот электрический стул музей купить так и не смог. Вход в заведение – $15. Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон об упрощении участия в свободной экономической зоне в новых регионах. К ним относятся Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области. Минимальный объем капитальных вложений в первый год реализации инвестпроекта снижается с 30% до 10%. Это позволяет инвесторам распределить нагрузку на более поздние сроки в пределах 3 лет. «Москвич» планирует начать производство первого гибридного автомобиля своего бренда. В 2027 году стоимость новинки будет выше традиционных моделей, но останется доступной благодаря использованию менее емких батарей. Согласно данным «Автостата», в первые 4 месяца года продажи гибридов выросли в 2,3 раза, достигнув 19 600 единиц. Гибриды заняли более 5% от общего авторынка. Российские производители сладостей теперь могут ввозить какао-пасту, какао-масло и какао-жир без пошлин в рамках правительственных квот на 74 тысячи тонн. Это должно помочь частично снизить себестоимость производства шоколада, подорожавшего из-за роста цен на сырье и импортных пошлин на какао-продукты. Квоты покрывают лишь треть необходимого импорта, но дают возможность кондитерам завозить часть сырья без лишних расходов. До конца года урезать штат планирует 23% российских предприятий, в основном на 10%, пишет «Известия», со ссылкой на результаты опроса бизнеса. Рабочие места сокращают не только малые компании, но и крупнейшие корпорации и госструктуры. В качестве причин эксперты называют замедление экономики, высокую ключевую ставку, рост издержек и стремительное внедрение искусственного интеллекта. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Ювелиров обяжут маркировать синтетические алмазы. 1 сентября в России начнут действовать новые правила продажи ювелирных изделий. Об этом сообщает Минфин со ссылкой на постановление правительства. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны четко указывать происхождение камней в своих украшениях. Продолжит Ольга Кашинская.
16: Отныне гордое название бриллиантов смогут носить исключительно ограненные алмазы природного происхождения. Кроме того, всевозможные эпитеты вроде «драгоценный», «естественный», «экологичный» синтетическим камням отныне также будут неприменимы. Это коснется как прямых наименований, так и рекламы. Корректное название для таких камней четко сформулировали – ограненный синтетический алмаз. Также недопустимо будет указание характеристик синтетических алмазов, в том числе их каратного веса, что для рынка лабораторных ювелирных камней явление повсеместное. По новым правилам их вес должен быть указан в граммах. Одного взгляда на ассортимент ювелирных онлайн-магазинов достаточно, чтобы увидеть, как сильно новые правила повлияют на рынок. Каратный вес указан для каждого первого изделия синтетическими камнями. Бриллиантами они также называются повсеместно. Часто встречается название LG-бриллианты, что означает lab-grown или выращенные в лаборатории. Но рядовой потребитель в такие тонкости вряд ли погружен. В Минфине утверждают, что новые правила вводятся для повышения прозрачности рынка и снижения риска переплаты за синтетические алмазы. Ценообразование сейчас действительно не вполне четко говорит о происхождении камня. Хотя разрыв в себестоимости природных и синтетических алмазов драматичный, продолжает исполнительный директор гильдии ювелиров России Владимир Сбойков.
17: Природные бриллианты и синтетические различаются в цене, ну, где-то примерно сегодня там раз 50. Я имею в виду камень одного и того же размера, одного и того же качества. В этом плане есть проблема, которая заключается в том, что производители синтетических камней, после того, как камни эти гранятся, стремятся придумать к ним красивые наименования, например, не синтетический, а выжищенный, начинают придумывать то, чего вообще к синтетике неприемлемо, а именно указание их характеристик. Когда речь идет о синтетике, это никакого не имеет отношения к редкости данного камня. Потому что то, что сегодня производится, производится постоянно с улучшением качества. Завтра все производители синтетических алмазов будут делать их самого высшего качества. Другой будет просто считаться браком. Так вот, если у нас будут следить за этим, то рынок будет просто четко сегментирован.
16: Сейчас в России вопрос позиционирования ювелирных камней не регулируется вообще никак. И ценообразование зависит исключительно от аппетита продавца. Принятие четких правил давно назрело, считает управляющий директор Vire Diamond Club Dubai Ксения Костина.
19: Сейчас, если мы посмотрим на профессиональный рынок, то один карат искусственно выращенного бриллианта стоит $100. Если мы посмотрим на то, какие порой цены предлагают на розничном рынке, то у покупателя может сложиться неверное впечатление относительно искусственно выращенных бриллиантов, да, что они, может быть, чуть-чуть дешевле, чем природные, а значит, они не особенно хуже. Искусственно выращенный бриллиант – это, безусловно, очень хороший, классный продукт, но это технологический продукт. Он бесконечно воспроизводится. Он дешевеет с каждым годом, и стоимость упала от практически $4000 за карат до $100 за карат. Скорее всего, она продолжит падать, потому что они производятся массово, как в Китае, так и в Индии. А природный бриллиант, безусловно, это конечный ресурс.
16: Сейчас цены на так называемые синтетические бриллианты могут измеряться миллионами рублей. При все той же себестоимости в менее чем 10 тысяч за карат. Визуально синтетические и природные алмазы отличить невозможно. И отсутствие регулирования дает почву, если не для обмана, то как минимум для манипуляции потребителям. На зарубежных рынках этот вопрос уже регулируется, так что в России подобная мера была вопросом времени. У синтетических ювелирных камней много достоинств. Например, их можно менять по настроению или надевать в путешествие, не боясь за их сохранность. Но все же ограненный синтетический алмаз – это не бриллиант. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
14: Госдума приняла законопроект, разрешающий банкам проводить массовые звонки. По действующим нормам массовые обзвоны россиян могут осуществляться только по инициативе госорганов. А по новым правилам право осуществлять массовые звонки получат банки, чтобы, как утверждается, защитить россиян от мошенников. И хотя такие звонки будут разрешены только в установленных законодательством случаях, эксперты считают, что это может привести к росту рекламных обзвонов. Валерий Убадоев продолжит.
20: Формально законопроект, принятый Госдумой во втором и третьем чтениях, массовые звонки в целом запрещает, но вводит ряд исключений. Их можно будет проводить, чтобы информировать граждан в установленных российским законодательством случаях, то есть на основании федеральных законов или документов за авторством президента, правительства или Центробанка. И по действующим нормам право на массовые обзвоны есть только у госорганов. А если законопроект подпишет президент, то право на массовые звонки получат также банки. И такие обзвоны могут проводиться и без согласия клиента, чтобы противодействовать мошенникам. мошенничеству, говорится в тексте документа. Например, предупреждать о возможном хищении средств. Но кредитные организации должны осуществлять массовые звонки также, только в установленных законом случаях. Однако банки оповещают россиян с помощью СМС и пуш-уведомлений в мобильных приложениях. И этого более чем достаточно. Массовые звонки уже точно лишние, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
0: Там есть, конечно, оговорка о том, что нормативные акты, по которым банки должны

0: Илона Маска выходит.
1: Правда, столичные риэлторы говорят, что в московском регионе ситуация не столь критична, и потому жестить в отношениях с застройщиками они не готовы. Пока. А дальше посмотрим. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале «BFM.ru».
2: Недвижимость на «Бизнес-ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
3: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
4: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
3: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
0: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятности может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
5: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модель JQ-J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его продавца. Прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
6: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ-J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка. А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший J-Q. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад. А теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
5: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet. Они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 – это типичная история бейдж-инвестиций.

0: инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
1: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвестконтракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
0: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Chery – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Chery сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
3: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
4: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день выбирать, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
5: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
4: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если +25 уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будние.
5: То есть это надо заранее, да, бронировать?
4: Да, заранее.
3: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
6: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с +15 резко до +25, тогда вот все повалили на летние веранды, был прям действительно ажиотаж.
3: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
7: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду погоду, водитель должен включать кондиционер для пассажира. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги и не снимет. Ну просто это потеря времени, скажем так. Ну только так, больше вариантов нету.
3: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
8: Продолжительность жизни.
9: Долгое время считалось, что каждый новорожденный начинает жизнь с чистого листа. Гены передаются, а опыт родителей нет. Как оказалось, все гораздо сложнее.
8: Журналист Алена Копылова.
9: Пережитое родителями может буквально изменить биологию их детей еще до рождения. Это называется эпигенетическим наследованием травмы. Стресс и травма оставляют химические метки на ДНК, метильные группы, которые включают одни гены и выключают другие. Часть этих меток, вопреки прежним представлениям, передается следующему поколению. Одно из ключевых исследований провела американский нейробиолог Рэйчел Ехуда. Она изучила семьи, в которых родители пережили тяжелую травму. У родителей и их детей были обнаружены одинаковые эпигенетические изменения в гене, регулирующем реакцию на стресс. Параллельное исследование изучало людей с посттравматическим стрессовым расстройством. В их репродуктивных клетках обнаружили измененные паттерны метилирования ДНК. И эти изменения коррелировали с психическими расстройствами у детей. Как именно это передается? Путей несколько. Первый – через половые клетки. Они несут эпигенетические метки, часть которых не стирается при оплодотворении. Второй – через плаценту. Гормональный стресс беременной матери меняет процесс развития плода. Третий – через поведение. Тревожный или эмоционально недоступный родитель формирует у ребенка те же паттерны стресс-реакции. Исследователи предполагают, что часть этих изменений может быть адаптацией. Потомство людей, переживших тяжелый опыт, может оказаться лучше подготовленным к похожим трудностям.
8: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристая Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
11: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбора.

0: России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
1: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили за скорейшее проведение в Армении референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза. А Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Астане подробно ответил на вопрос, чего может лишиться Армения, если выйдет из ЕАЭС. В России разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом «Известиям» рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков. Предположительно, по новой программе работодатели будут перечислять деньги на отдельный счет сотрудников НПФ, дальше они будут инвестироваться в фондом. Ее главная особенность в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человек автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
2: Бизнес говорит.
3: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
4: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае, у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. Тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
3: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
5: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит, ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит не как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
3: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
6: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что

0: сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%. Хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые. Или 10%. Инициативами. У нас в IT была льгота. Ставка по страховым была 7,5%. С этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
1: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек. Однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
3: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор. Наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
2: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции? Объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
4: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. И единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
2: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Между делом с Кирой Альтман.
6: Между делом о том, как мы себя ругаем и почему отчасти не можем перестать себя критиковать. Размышляем вместе с моим собеседником Владимиром Габо, главой культурного центра посольства Армении в Москве, худруком Московского художественного театра имени Сергея Параджанова.
7: По всей своей вот профессиональной жизни, да, я постоянно в себе ощущаю вот это чувство самокритики и оценки. Критик постоянно смотрит за тем, что я делаю. Это внутри, это очень сложно. Но с какого-то возраста, я сейчас не помню с какого, но это стало даже приносить мне удовольствие. Но я стал ощущать, что это какой-то непонятный, неопознанный кайф какой-то. Вот я не могу это описать.
6: То есть быть недовольным собой – это кайф?
7: Недовольным, а с постоянным взором критики. Но не той критики, которая вот критика критикой, да? Вот
6: то есть неразрушительная?
7: Не знаю. Может быть, она где-то и разрушает. Может быть, она где-то и обрезает крылья. Я это не исключаю.
6: А что, если мы критиков поблагодарим и отправим куда-то подальше, и на их место пригласим адвокатов? Какой-то внутренний голос, который за меня.
7: На самом деле, вот понятие внутреннего адвоката в искусстве – это, я считаю, это высший пилотаж. И к этому хотелось бы стремиться и прийти к этому ощущению. Я бы, конечно, очень бы хотел.
6: Владимир Габо, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София Дефасе Аксютина.
8: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визового центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
9: А когда это произойдет?
8: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
9: Ну, а консульство — это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
8: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, и комфортнее приходить по записи в визовый центр.
9: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
8: Да, пока не поменяется. Поступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
9: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
8: Безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФР. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
1: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский Коляда театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Калиды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе? Об этом Наталья Шашина.
10: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Калида, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Калида театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Калиды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации «Эко» Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что «Бизнес-ФМ» сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
11: Если ликвидация, конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И «Оно», и «Театр», и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам эту возможность.
10: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», — сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эко Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «Оно». Получилось, что Калида не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
12: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
13: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
12: Эта проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и с проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
10: Драматическая ситуация, в которой оказался Калида театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Калида говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эко Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше. Особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись. А они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
1: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
14: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения, движения текущего года на денежном рынке, то денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт, и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 000 000 рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Волшебные слова заклинания из ресторанных меню. Андалиман, джамбалая, мухамара, кефте. Когда-то они вдохновили меня на то, чтобы перевести их с национально-кулинарных языков на общедоступный человеческий и написать книжку. Куинаман из этой же серии. Ни к английской королеве, ни к столице Иордании или султанату Оману он не имеет ровным счетом никакого отношения. Зато как по-ведьмински звучит. Человек, методично подсаживающий московских сладкоежек на этот бретонский слоеный пирог, Натали Королева, бренд-шеф ресторана французской кухни в Большом Афанасьевском переулке «Жульзан». Приворотный куинаман – хит продаж. Когда разрываешь пальцами горячее воздушное тесто с корочкой из карамели, а тут вытекает холодный, ванильный и чуть сладковатый заварной крем, сдаются все. И сидящие на диетах, и страстно пропагандирующие ЗОЖ, и даже мужчины в костюмах – обычно самые стойкие бойцы, боящиеся хлебных крошек в бороде. Наблюдать за поглощением куинамана, как подглядывать в замочную скважину за любовниками в кино Тинто Брасса. Стыдно, неловко, но не оторваться. Из основного меню, потому что жульзанг – это не только десерты, берите лето. Клубничный гаспачо на сладком перце, салат из фенхеля с кумкватом, с которым отлично дружит тончайший эскалоп из индейки, зеленый салат с медовыми семечками, конечно, бокал холодного кремана. Кухня Королевой легкая, честная, неуставшая, что для Москвы, как у любого крупного города, наводненного выгоревшими людьми с потухшим взглядом, крайне важно. С вами была Катя Калина.
5: Дело вкуса. На Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка и научная конференция по гидроавиации, гидроавиасалон, перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня. Как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах, ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь 75 миллиардов долларов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg по данным агентства. Книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит 1 триллион 750 миллиардов долларов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив 25,5 миллиардов долларов. SpaceX получит 75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
17: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами, они, я думаю, розничные, потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
16: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе. Но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
18: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы проводить такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап-периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, и это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
16: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Business FM.
1: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространил официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
19: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
1: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта происходит произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в $250 миллионов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенный ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
5: Бизнес говорит.
6: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
20: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка сейчас нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном выходим с положения через самозанятость или договоры и СП. То есть этого достаточно.
21: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
20: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
21: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
20: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл. То есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
6: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
22: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обелялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже не идет пробитие чека со всеми утекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, по налоговой ставкой и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салонам не выжить так. 15 лет назад, когда я трудоустраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
6: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
23: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
21: Это вот именно что зарплата в конвертах?
23: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
21: Подобного рода соблазны возникают?
23: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
21: А сколько людей у вас работает?
23: 4 человека.
21: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
23: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
21: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
23: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально полтора года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
1: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Купание в море, загар, пикники.
2: Посиделки на даче, матрас на волнах, волейбол на песочке.
0: Все, что сейчас нам кажется самым летним,
2: самым привычным и неизменным в веках,
0: кто-то когда-то придумал, попробовал или сделал первым. Однажды летом.
2: Специальный проект.
0: Уже в эфире Business FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
3: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
4: Совпадения в нашей жизни случаются постоянно. Иногда их так много в одном моменте, что невольно задумываешься, а случайны ли они? Это рассуждения скорее эзотерические, а вот история про спортивные совпадения, которую хочу рассказать, интересна. В прошлую среду стартовала финальная серия Национальной баскетбольной ассоциации. До решающего противостояния добрались Нью-Йорк Никс из Восточной конференции и Сан-Антонио Спёрс из Западной. Такая серия уже случилась 27 лет назад. Тогда сильнее со счетом 4-1 была команда из Техаса. Главной звездой нынешней команды из Большого Яблока является 29-летний разыгрывающий Джейлен Брансон. Его отец Рик в прошлом тоже профессиональный баскетболист. За свои 20 сезонов он успел поиграть и за Никс. В 99-м участвовал в той финальной серии против Сан-Антонио. Брансоны стали первым дуэтом отец и сын, которые играли в финале НБА в составе одной и той же команды. Так еще серия против того же соперника. Ну как тут не начать верить в эзотерику? Если этого мало, то Брансон-старший сейчас работает ассистентом главного тренера в Нью-Йорке. В чем сын точно превзошел отца, так это в гонорарах. Он сейчас заканчивает второй год 4-летнего контракта на 156 миллионов долларов. Зарплаты в НБА выросли геометрически с времен Рика Брансона, который за всю свою карьеру заработал 5,5 миллионов. 27 лет назад у Никс не получилось завоевать титул чемпионов НБА. В этом году прогнозы тоже не на их стороне. Команды Западной конференции объективно сильнее. Но на площадке даже в серии до 4 побед может случиться все, что угодно. А этот баскетбол нужно смотреть обязательно.
5: Спорт и деньги на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
24: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых ключевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будут инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит, и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
7: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
24: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
1: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
8: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модель JQ-J6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его продавца. Прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
9: Он стоит столько же, сколько его оригинал, то же самое JQ-J6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но АГР над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка. А новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший J-Q. Точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
8: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Солярис. Представители компании DFITU, работающие с АГР в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. Джейлен J6 – это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
11: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утилизбор, по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
8: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
10: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАО купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
12: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день выбирать, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
13: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
12: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будни.
13: То есть это надо заранее, да, бронировать?
12: Да, заранее.
10: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
14: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
10: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес ФМ рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьбу включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
15: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Но просто это потеря времени, скажем так. Но только так, больше вариантов нету.
10: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
25: Росреестр внес в правительство законопроект, направленный на то, чтобы упростить оформление прав на общее имущество садового некоммерческого товарищества. Напомним, что к общему имуществу СНТ относится вся земля, кроме, собственно, садовых участков, на которые могут располагаться дороги, инженерные коммуникации, места для сбора бытовых отходов, спортивные площадки и так далее. В настоящее время общее имущество передается в долевую собственность садоводов после проведения собрания членов СНТ, расчета доли и оформления в Росреестре права общей долевой собственности. Когда новый законопроект обретет статус закона, соответствующее право по аналогии с общим имуществом собственников помещений в многоквартирных домах будет возникать с момента постановки имущества на кадастровый учет в Росреестре. К Как отмечают в ведомстве, благодаря изменениям снизятся временные финансовые затраты садоводов, которых избавят от собраний и расчетов. Будет упрощена процедура передачи общего имущества в пользование иным лицам и организациям, а это актуально, например, при проведении социальной газификации. По сведениям Росреестра, под эту программу сегодня попадают около 12 тысяч СНТ, находящиеся в газифицированных населенных пунктах. Также законопроект облегчит регулирование в случаях изменения границ СНТ, включения в него новых участков или размещения объектов общего пользования. Предусмотрена необходимость получения согласия собственников участков, которые СНТ планируют включить в свои границы, что позволит защитить их права, а также избежать в будущем оспаривания проектов межевания территории и решения общих собраний СНТ в отношении таких лиц, например, при возложении на них обязанности по содержанию общего имущества, подчеркивают в Росреестре. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
16: Недвижимость на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе «Ацтека» прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в трех странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристый Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей с человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах. прошлых мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
6: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, и там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на

0: Корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
1: «Бизнес говорит».
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. И тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайлэнд».
4: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
5: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАП, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров, а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами. От прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире.

0: Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
1: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
0: Бизнес-ФМ обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции? Объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
2: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементам маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. И единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
0: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Продолжительность жизни.
4: Каждый год десятки тысяч людей погибают от кровопотери до того, как успеют получить переливание. Проблема не только в скорости. Донорская кровь требует особых условий хранения, совместимости по группе и резус-фактору.
5: Журналист Алена Копылова.
4: Кровь – сложнейшая биологическая система. Она переносит кислород, останавливает кровотечение, борется с инфекциями и регулирует температуру тела. Создать полный аналог пока не получается, поэтому исследователи идут двумя путями. Первый – заменители на основе гемоглобина. Второй – выращивание настоящих эритроцитов в лаборатории из стволовых клеток. Гемоглобин – белок, который переносит кислород в эритроцитах. Его можно выделить из донорской крови или синтезировать и создать раствор, который работает без группы крови и без холодильника. Один из самых перспективных препаратов, Эритромер, прошел успешные доклинические испытания еще в 2024 году. Он имитирует функцию доставки кислорода, но не содержит тромбоцитов, плазмы и факторов свертывания. Останавливать кровотечение и бороться с инфекцией он не может. Это не замена крови, а инструмент экстренной помощи, чтобы выиграть время. В 2025 году исследователям удалось получить 1000 эритроцитов из одной стволовой клетки. Самый показательный пример – японский проект профессора Хироми Сакаи из Университета Нара. Его команда извлекает гемоглобин из просроченной донорской крови. Срок хранения при комнатной температуре – до 2 лет, вместо 42 дней у обычной донорской крови.
5: Продолжительность жизни на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София Дефасе Аксютина.
7: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в связи с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
8: А когда это произойдет?
7: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
8: Ну, а консульство – это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
7: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
8: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
7: Да, пока не поменяется. Наступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
8: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
7: Безусловно, да. Визовый центр, свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФС. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
6: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
9: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем «Оно», заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации Эко Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается, слушание переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что Business FM сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
10: Если ликвидация, конечно, будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, пере там еще что-то, там, не знаю, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, и театр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакль новый поставили. Все продолжается. Как бы уныния кого-то нет. Все, наше дело играть плясать, ставить веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Ну, оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы вот видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам ту возможность.
9: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь. Мы его продолжаем», — сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эка Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как ОНО. Получилось, что Коляда не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
11: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, а не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
12: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
11: Эта проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и проблемой отсутствия художественного направления в каждом театре.
9: Драматическая ситуация, в которой оказался Коляда театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью Коляда говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись, а они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
6: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
13: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, ну, если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущих предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 миллионов рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
6: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
5: Между делом с Кирой Альтман.
14: Мой собеседник Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве, худрук Московского художественного театра имени Сергея Параджанова, очень обрадовался, когда услышал, что вы делаете, когда ничего не делаете.
15: Я вообще к этому ничего, я неплохо отношусь вообще-то. Это ничего, это сильное явление вообще-то. Оно может тебя переформатировать даже. Это ничего. Все, что нас способно отвлечь от этой паузы с этим ничего, да, вот с этой большой, сильной паузы, тебя очень многое отвлекает. Это тот же наш любимый с вами Мефистофель. Но если ты с этим ничего хоть раз вошел в серьезный, тонкий, тихий разговор, ты к нему не можешь не возвращаться. Ты сам его хочешь потом. Это мощнейшая вещь, потому что эти паузы, да, вот не знаю, такие пробелы, что ли, между тем и тем, между тобой и тобой есть эти пробелы, как у Цветаевой, между любовью и любовью распят мой век, мой час, да, вот между тобой и тобой этот пробел, если ты туда не нырнешь хоть один раз по-настоящему, ты, во-первых, не сможешь осознать, ну, я считаю, собственных ошибок, например.
14: Владимир Габа, глава культурного центра посольства Армении в Москве. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более $1 триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшая IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
18: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. Я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
17: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
19: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%, 10%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
17: Рекордное IPO SpaceX способно сделать долларовыми миллионерами более 4000 нынешних и бывших сотрудников, имеющих акции компании, пишет New York Times. Wall Street Journal приводит конкретный пример. Сварщик SpaceX, который эмигрировал из Мексики, после IPO может стать обладателем состояния в 28 миллионов долларов. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Дональд Трамп отменил запланированные удары по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social. По его словам, переговоры с Тегераном были выведены на высший уровень иранского руководства и одобрены. Трамп утверждает, что основные пункты будущей сделки согласованы всеми странами конфликта, а позже станет известно время и место подписания мирного договора. В Иране существование мирного соглашения отрицают, сообщил израильский телеканал 12. По его информации, в Израиле о готовящейся сделке также не подозревали. Как сообщает иранское агентство Fars News, Тегеран текст сделки еще не согласовал. КСИР, в свою очередь, распространила официальное заявление, в котором подчеркивает, что иранские силы готовы к немедленному нанесению сокрушительного удара в случае любой геополитической ошибки страны противника. Ранее Трамп анонсировал очень мощный удар по Ирану в ночь на 12 июня, захват иранского острова Харк в Армузском проливе и взятие под контроль ряда объектов нефтяной инфраструктуры республики. CNN сообщила, что Иран уже заминировал береговую линию, а также перебросил туда дополнительные системы ПВО и ракетные комплексы, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
20: Риски таких операций очень велики. Число погибших американских военнослужащих может быть большим. Остров Харк простреливается как на ладони, он будет доступен и иранским беспилотникам, и иранской артиллерии, не говоря уже о ракетах. Конечно, это важный экспортный хаб. Более 80% иранского экспорта, в том числе экспорта иранской нефти, идет через терминалы на этом острове. А Трамп все мечтает задушить Иран экономически, но не получается. Но все это слова-слова пока, потому что Трамп тогда не рискнул высадить спецназ на этот остров и сейчас, видимо, побаивается, поэтому так все не быстро происходит. Для Трампа главное не ввязываться в длительную кампанию сейчас, у него много других забот внутри США, и он бы хотел подключить посредников с тем, чтобы они добились новой встречи между иранцами и американскими представителями. И Трамп надеется, что иранцы одумаются, что он их так сломает, что они увидят возрастание для себя военных и экономических рисков и пойдут на уступки на переговорах. Но, зная психологию иранцев, вряд ли это произойдет. Скорее, сейчас еще больше усиливается там радикальное жесткое крыло в лице Корпуса Стражи Исламской Революции, которые всегда говорили о том, что доверия к американцам нет, и все разговоры о переговорах – это продолжение прежней кампании.
6: Елена Супонина, политолог, востоковед. Очередная эскалация конфликта произошла 9 июня, когда иранские вооруженные силы сбили американский вертолет «Апач». На это США ответили атакой на иранские системы ПВО и радары в районе Армуза. А в ночь на 11 июня Центральное командование США объявило о новых ударах по нескольким объектам на территории Ирана. В интервью Fox News Дональд Трамп оценил стоимость этих ударов в 250 миллионов долларов. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил о намерении использовать замороженные иранские активы для выплат компенсации странам Персидского залива за нанесенные ударами Тегерана ущерб. Кроме того, он не исключил использование этих средств для компенсации этим странам затрат на проход по Армузскому проливу. Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах. Среди малого бизнеса их доля подскочила с 10-15% до 20-25%, а у индивидуальных предпринимателей до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за март и апрель 2026 года в оборот поступило более 900 миллиардов рублей, а с учетом февраля более триллиона, что превышает показатель за весь прошлый год. При этом деньги не возвращаются в банки, люди и бизнес предпочитают хранить их у себя. Есть ли тенденция к возврату зарплат в конвертах, мы спросили у отечественных предпринимателей.
3: Бизнес говорит.
1: Александр – руководитель фирмы, занимающейся установкой видеонаблюдения.
21: Соблазнов нету, потому что 115 ФЗ никто не отменял. И просто столько налички даже нету, чтобы людям заплатить в конверте. А наличка нынче дорогая. Поэтому, да, скрывать не буду, наличкой пользуемся в выплатах, но только в исключительных случаях, потому что некоторые люди, которые ценные специалисты, скажем так, не все работают по самозанятости или по ИП, а, соответственно, с ними приходится рассчитываться наличкой на их условиях. Если же это обычно стандартная работа, в основном мы выходим с положения через самозанятость или договоры СП. То есть этого достаточно.
22: Если бы можно было в конверте, насколько было бы легче?
21: Да, всегда проще с наличкой. Я думаю, что было бы проще.
22: Как ваши коллеги, конкуренты могут прибегать к зарплате в конвертах?
21: Все то же самое, что и у нас, скажем так. Тут никто нового ничего не открыл, то есть именно в электромонтажной схеме, в строительных делах. Наличка есть, где-то больше, где-то меньше, скажем так, но только на определенных позициях. Если есть вариант делать все в белую, то делается в белую.
1: Ирина Старостина, основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной.
23: Что касается бьюти-сферы, годами сложена была система зарплаты в конвертах, но как раз-таки последние несколько лет вся эта история обирялась, и нам хочется предпринимателям работать спокойно и честно. Но я слышу все чаще в других сферах, и, конечно же, сфера бьюти, где зарплата, по сути, сдельная, то, конечно же, я знаю, что многие бьюти-салоны предлагают клиентам оплату наличными с какой-то скидкой, и, соответственно, здесь уже у меня не идет пробитие чека со всеми вытекающими. Поэтому такое существует. Оно раньше было всеместно, от этого уходили, но я боюсь, что эту тенденцию им снова будут возвращаться. Для некоторых это единственная возможность, как бы это сейчас ни звучало, просто выжить, сохранить свой бизнес. И, конечно, предприниматели ищут разные пути. Но меня это не удивляет, потому что с той маржинальностью, которая есть в бьюти, это налоговая ставка и в том числе на фот, она нерентабельна просто. Салоном не выжить так. 15 лет назад, когда я вот устраивала своих мастеров, когда мы ездили еще в налоговую, подавали заявление, на меня смотрели как на белую ворону. Что в бьюти вообще есть официальное оформление. Это даже сейчас не норма. О чем мы говорим про конверта?
1: Александра, владелица магазина продуктов в московском районе Бутово.
24: Да, наличные платежи, конечно же, увеличились.
22: Это вот именно что зарплата в конвертах.
24: Зарплата в конвертах нет, но у нас как была зарплата в белую, так она и есть. Мы в этом плане не стараемся нарушать закон.
22: Подобного рода соблазны возникают?
24: Конечно, малому бизнесу сейчас и так нелегко с новыми налогами. Конечно, возникают. Но у нас сотрудники, которым нужна зарплата только в белую. Если бы этого не было, если бы не их просьба, и сотрудники у нас работают давно, и мы с ними как уже сжились, поэтому мы платим белую только им. Если придут какие-то новые, конечно, соблазн очень велик.
22: А сколько людей у вас работает?
24: 4 человека.
22: Те, кто все-таки выплачивает в конвертах, по вашим наблюдениям, они здорово экономят в месяц?
24: Я думаю, 1100. Если это 4 сотрудника, 1100 можно сэкономить.
22: Это значимая сумма вот для такого бизнеса?
24: Очень. Речь уже идет о выживании. Во-первых, снизилась вообще общая платежеспособность населения, потому что зарплаты выросли не намного, а цены очень намного. Порядка 100% на все за буквально 1.5 года. Мы, конечно же, стараемся удерживать цены, но не получается.
6: По данным Сбербанка, весь объем наличных денег в обращении сейчас составляет около 20 триллионов рублей. При негативном развитии событий к декабрю этот показатель может превысить 20,5 триллионов.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
5: Культ наличности на Business FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса с Катей Калиной.
0: Что будет есть новая элита в России лет через 5-10? Приблизительно то же, что она уже лет 20 ест во всем мире. Сырую ферментированную еду из органических продуктов, коноплю, ежовик, спирулину. Икра, стейки сухого вызревания, креветки и устрицы на льду под шампанское – это все, увы, для староверов. Биохакинг – это не когда ты купил себе клинику, чтобы сидеть на инъекциях, пить горстями БАДы и сдавать анализы раз в неделю. Настоящая забота о будущем себе – это, как будто бы очевидно, думать о том, что ты ешь и пьешь, и достоверно знать, где это взяли и как и кем это приготовлено. Артем Спира, бывший пилот бизнес-джетов, затеявший и реализовавший в Москве проект «Инспира», не первый, кто взялся за тему функционального энергетического питания, но, похоже, первый, у кого получается это монетизировать. Вместо алкоголя в его ресторане – камбучи, зеленые соки, бодрящие шоты и смузи. Вместо буйобесов и борща – велюте из парея и щи из конопли. В зеленом салате минимум 12 ингредиентов, каждый из которых помогает насытить человеческую клетку кислородом. Официанты постоянно подливают гостям воду, она здесь бесплатна. Я обратила внимание на то, что даже тыквенные семечки в Инспира не китайские, которые используют 90% наших ресторанов и которые не прорастают, если посадить их в землю, а настоящие штирийские живые, масло из которых целебно. Тизаны, цикории с экстрактами грибов типа рейши, сложные болы на основе злаков с растительным белком и ферментированными овощами. С 4 до 5 ресторан не работает, это время сиеста персонала. Для меня это тоже показатель отношения к делу. Чек около 3500 рублей на человека рекомендую идти компании. Здесь интересно пробовать и шерить. Через неделю обещают обновление меню. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса на Business FM.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле и чуть более процента в январе. Что такая динамика означает для экономики и как она может повлиять на дальнейшие решения Центробанка, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
2: Если брать последние данные инфляционные, мы видим, что целевой уровень инфляции Банка России достаточно спокойно выдерживается. Да, это хуже, чем был целевой уровень прошлого года, но лучше, чем был в 2024 году. В пересчете на год, то это примерно 3,5%. Инфляция пока в целевой траектории. До этого, если помните, месяц назад было несколько недель вообще нулевых и дефляционных, которые как раз внесли свой вклад в общую картину июня. Поэтому, в общем и целом, я бы не оценивал инфляцию как на текущий момент критическую. Другое дело, что крепкий рубль при относительно стабильном импорте, безусловно, будет инфляцию разгонять. Если рубль будет плавно ослабевать, на что нацелены текущие действия Минфина, безусловно, свой вклад будет вносить импорт в инфляцию. Не забываем, что еще и через конфликт на Ближнем Востоке, где перекрытие ведет к росту цен на топливо, а, соответственно, эти цены перекладываются в стоимость товаров и услуг и в стоимость импорта, а значит и в стоимость инфляции. Скорее всего, тренд на снижение на ближайшем заседании пока ключевой.
0: То, что с инфляцией происходит, как-то на ценах отражается для обычных людей?
2: Инфляция – это не объективный показатель. Поэтому надо к этим данным Росстата относиться, ну, как к такой средней температуре инфляции по экономике, а не выражение каких-то конкретных благ и услуг для населения. Потому что потребкорзина, на которую оценивает Росстат, она же имеет характер сезонности. Они очень по-разному влияют месяц к месяцу, я бы сказал, даже квартал к кварталу.
6: Олег Абелев, Рекомтраст. По данным Росстата, годовая инфляция в России в мае замедлилась до 5,31 против 5,58 месяцем ранее. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании Центробанк с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14% годовых. Чем примечателен новый российский бренд Джелан J6? Продажи кроссовера начались 11 июня. Стоимость за базовую комплектацию довольно скромная – 2 миллиона 290 тысяч рублей. А Джелан J6, как и другие недавно запущенные и перелицованные бренды, может развернуть рынок в сторону снижения цен. Получится ли, Евгений Перечук продолжит.
4: Кроссовер Джелан J6 автоэксперты хвалят. В первую очередь за отличное техническое оснащение в сочетании с приемлемым ценником. Будет три комплектации. Базовая за 2 миллиона 290 тысяч рублей, максимальная всего на 400 тысяч дороже. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра на 147 лошадиных сил. Роботизированная коробка передач и передний привод. В перспективе ожидается и полный. В комплекте панорамная крыша, многослойные передние стекла, обогрев кресел, противотуманные фары, электропривод багажника, светодиодная оптика. Производством этих машин занимается AGR Holding совместно с китайской компанией DFITU на бывшем заводе General Motors в Шушарах. Прототип машины модель JQJ6 – это очередной суббренд китайской Cherry. И ценник на G-Land пока точно такой же, как у его прототипа, говорит главный редактор сетевого автомобильного издания Kyuta.ru Максим Ракитин.
7: Он стоит столько же, сколько его оригинал, тот же самый JQJ6. Планы по поводу полного привода пока особо не озвучивали, но, судя по всему, в итоге этот автомобиль будет и полноприводным. Цена у него достаточно комфортная, при том, что автомобиль хорошо оснащен. Будет ли он дешевле, все зависит будет от степени локализации, пока она не очень высокая, но AGR над этим работает постоянно. Просто сам автомобиль, сама модель попала сейчас в такое странное безвременье, когда Cherry убирает свои традиционные бренды с нашего рынка, а новые бренды мы еще не выучили. И поэтому для покупателей будет пока не очень понятно, что такое J-Land. Придется объяснять, что это бывший JQ, точно так же, как покупателям STO придется рассказывать о том, что это бывший Exit. То есть мы только вот привыкли к китайским брендам, которые пришли к нам 5 лет назад, а теперь нам придется эти же названия забывать и запоминать новые.
4: Уши концерна Cherry торчат отовсюду. На основе модели этой компании в России выпускаются, например, кроссоверы Tenet, они же известные Tiggo. В том же списке новые модели STO и Solaris. Представители компании DFITU, работающие с AGR в Шушарах, заявляют, что не связаны с Cherry Group. И это так, ведь основная задумка и была в том, чтобы иметь разные юрлица и разную цепочку поставок на российский рынок. J-Land J6 — это типичная история бейдж-инжиниринга, когда на выпускаемых автомобилях заменяется один лишь бейджик. На рынке их называют автомобилями-покемонами, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
8: Но будем надеяться, что на самом деле эта история положит начало давно ожидаемому снижению цен на китайские кроссоверы, поскольку если компания AGR локализует достаточно большое количество машин, она уже производит машины на бывших заводах Volkswagen в Калуге и в Нижнем Новгороде, также на ряде площадок под Санкт-Петербургом, и вот сейчас будет развивать производство G-Land на заводе в Шушарах, это бывший завод GM, который 11 лет стоял законсервированный. В общем, если бы мы общее количество достигнет необходимого уровня для того, чтобы не подпадали автомобили под утильсбор, по специальному инвест-контракту, то есть все шансы на то, что достаточно значительно все бренды, которые AGR производит китайские в России, могут подешеветь.
4: Дубли существующих китайских брендов российские компании заводят по двум причинам. В основном, чтобы помочь китайским партнерам выйти из-под риска вторичных американских санкций. Ведь тот же Cherry – крупнейший экспортер автомобилей из Китая, и после успешного выхода на IPO на гонконгской бирже ищет возможность выхода на рынок США. Санкции Вашингтона Cherry сейчас очень не кстати. Во-вторых, в перспективе процесс выпуска перелицованных автомобилей в России позволит остановить рост цен на них и за счет льгот по утилизбору для локализованных машин начать стоимость даже снижать. Во всяком случае, на это, как надеются наши собеседники, и был расчет. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: В Москве 30-градусная жара. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. Москвичи стремятся к воде, а рестораны придумывают, как охлаждать летние веранды. Как город переживает жару, продолжит Ольга Кашинская.
10: В столице бесплатно раздают воду на наземных станциях метро и на вокзалах. К борьбе с обезвоживанием подключились и компании. Сбербанк, например, разослал своим клиентам пуши с приглашением зайти в любой их офис за стаканом холодной бесплатной воды. Москвичи плавятся на солнце и тянутся к воде. Многолюдно сейчас и у бассейнов, и на водоемах. На пляже Лужники, например, дневной полуторачасовой сеанс обойдется примерно в 2000 рублей. Вход на весь день в 6 тысяч. Для тех, кто не готов платить за пляжный отдых, Роспотребнадзор опубликовал список из 8 московских зон отдыха, где купание разрешено. На северо-западе это второй и третий пляжи в Серебряном Бору. На востоке Москвы санитарным требованиям соответствует Путяевский пруд номер 1. В ЦАУ купаться разрешили в Пионерском пруду. Вход стоит демократичные 250 рублей. Одним из традиционных летних центров притяжения в Москве становится Строгино. Мы поговорили с пляжным клубом City Beach Club на Большом Строгинском затоне. Гостям там доступны бассейны и выход к водоему. Купаться в котором официально запрещено, но это мало кого останавливает.
11: Сумма начинается от 3000 рублей, в зависимости, какой день выбирать, будний или выходной. Ребенок до 7 лет проходит с одним из взрослых бесплатно. Если один лежак забронировали, значит, туда с вами проходит ребенок. Бронирование открыто на месяц вперед.
12: Обычно сколько людей? Вот выходные, в будние?
11: Полная посадка всего заведения. Выходные каждый день, будний день, в зависимости от погоды. Если плюс 25, уже стабильно пару дней держится, да, полная посадка также в будние.
12: То есть это надо заранее да, бронировать?
9: Да, заранее.
10: Если говорить о ресторанах, то, несмотря на жару, огромным спросом традиционно пользуются летние веранды. Они стабильно заполняются и гораздо больше любимы гостями, чем внутренние залы, пусть и с кондиционерами, говорит ресторатор Семен Небольсин.
13: 90% выбирают все-таки улицу. Собственно, каким образом охлаждают веранды? Это туманообразователи, такие распылители влаги. То есть это трубочки, да, которые сверху к крыше веранды прикручены. И они выпускают туман раз в 3 секунды. Они, помимо того, что немножко охлаждают, они еще и прибивают пух. 2 недели назад, когда вот наступила первая волна жары, когда сменилась температура там с плюс 15 резко до плюс 25, тогда вот все повалили на летние веранды, и был прям действительно ажиотаж.
10: Уже не первый год вместе с жарой возникает проблема кондиционеров в такси. Бизнес FM рассказывал о ней еще несколько лет назад. Некоторые водители переживают из-за повышенного расхода бензина и предпочитают ездить с открытыми настежь окнами, что не только не способствует охлаждению, но и может стать проблемой для аллергиков, страдающих от вездесущего тополиного пуха. Просьба включить кондиционер некоторые водители воспринимают в штыки, проверено на личном опыте. Но отстаивать свои права на комфортную температуру можно только дипломатическим путем, говорит водитель такси в Москве Александр.
14: Рублей, ну, может, 150-200 в день бензина, наверное, уходит на кондей. Не такие большие деньги. Вообще, в Яндексе, насколько я знаю, в регламенте действительно такое существует. Для водителей, когда они подписывают оферту, что в жаркую погоду водитель должен включать кондиционер для пассажиров. Единственное, что я могу посоветовать пассажиру, вот если он садится, кондей не работает у водителя, прям сразу поинтересоваться, а вы не могли включить кондиционер? Если он скажет нет или там деньги, то все, то не ехать, а просто написать. Я вам точно скажу, что Яндекс вернет за это деньги, не снимет. Но просто это потеря времени, скажем так. Но только так, больше вариантов нету.
10: В Москве на длинных июньских выходных жарче, чем в Сочи. 30 градусов против 24. Но это ненадолго. Синоптики обещают постепенное понижение температуры уже в ближайшие дни. И на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
15: В четверг в США, Канаде и Мексике стартует главное спортивное событие этого лета – 23-й чемпионат мира по футболу FIFA. Эмоции от футбола испытывают и игроки на поле, и болельщики. А иногда получается так, что зрителями становятся футболисты высочайшего уровня. Сегодня про некоторых звезд, которых не будет на этом празднике. Начнем со сборной команды Италии. Только ленивый не сокрушался по поводу провала этой страны на отборочном турнире. Несмотря на очень сильный домашний чемпионат и мощный состав, этот коллектив остается дома 3-й мундиаль подряд. К сожалению, отсутствие итальянцев лишит нас возможности насладиться игрой Донаруммы, Эспозито и Пизилли. Теперь к, пожалуй, самому яркому игроку, которого, к сожалению, не будет на ЧМ. Грузия тоже не пробилась на турнир, и мы не увидим великолепного Хвичу Кварацхелия. Как и, к сожалению, его партнера по ПСЖ, россиянина Матвея Сафонова. Но у этих двоих есть утешительный приз – свежий трофей Лиги чемпионов. Хвича, кстати, самый дорогой игрок, который не поедет в Северную Америку. Его трансфер оценивается в 140 миллионов евро. Из-за неудачи сборной Польши ветеран Роберт Левандовский тоже не сможет еще раз блеснуть на мировой сцене. А травм в футболе не убежишь. И в лазарете, а не на поле, будут находиться бразилец Родриго и немец Серж Гнабри. Две очень яркие звезды, игра которых всегда радует. Есть еще странные тренерские решения. В заявку сборной Англии не попали Коул Палмер, который стоит 100 миллионов евро, и Трент Александр-Арнольд – 110 миллионов. По той же причине в составе бразильцев не будет Антони, а у колумбийцев в команду не попал игрок «Зенита» Барриос. Безусловно, присутствие этих звезд сделало бы чемпионат ярче. Но уверен, что на нем откроются новые имена, которые мы еще услышим.
5: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Мехико на стадионе Ацтека прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Турнир впервые пройдет в 3 странах. Помимо Мексики его примут США и Канада. В торжественном мероприятии среди прочих звезд выступила колумбийская певица Шакира. Итальянский оперный певец Андреа Бочелли с приветственной речью к зрителям обратилась мексикано-американская актриса Сальма Хайек. Мундиаль пройдет в обновленном формате. Впервые в турнире принимают участие 48 стран, а не 32, как раньше. В парламенте Италии приняли резолюцию, в которой допускается поэтапное снятие санкций с России после завершения украинского конфликта. Перед голосованием выступила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Она заявила о необходимости продолжения диалога с Москвой. Всемирный банк снизил прогноз роста мировой экономики на этот год с 2,6% до 2,5%, ожидая самых слабых темпов со времен пандемии. Причиной стало обострение ситуации в Иране и связанные с этим риски для энергопоставок. При негативном сценарии рост мирового ВВП может упасть до 1,3%. Брют русско-игристое Абрау Дюрсо завоевал серебряную медаль на престижном международном конкурсе в Брюсселе. Конкурс известен строгим форматом слепой дегустации. Члены жюри оценивают вино, не зная производителя и страны происхождения. В этом году эксперты рассмотрели более 7000 образцов из разных стран, поэтому награда для русского игристого стала заметным результатом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении и ее транзит страны ЕАЭС, как заявлено, до обеспечения безопасности товаров из Армении. Как это связано с победой партии премьера Пашиняна на недавних выборах и как в самой Армении относятся к таким запретам? В России разрабатывает новую пенсионную программу, основанную на корпоративных пенсиях. Копить будет не сотрудник, а работодатель, сообщили в ассоциации НПФ. Государство взамен даст бизнесу налоговые льготы. Что предприниматели думают о такой пенсионной программе? И Турция снижает цены на отдых. Горящие туры этим летом можно найти за 50-60 тысяч рублей человека на неделю с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Что происходит с турецким туррынком и сможет ли российский юг с ним конкурировать? Подробности на Business FM. Россельхознадзор с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении. Также с этой пятницы вводится запрет на транзит армянских товаров через Россию в страны ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки конкретного алгоритма по обеспечению безопасности товаров из Армении. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Ранее у российских регуляторов возникли вопросы к качеству армянских вин и коньяков, минеральной воды, джермук, овощей и фруктов, живых цветов. Ограничения, наоборот, в России этой продукции начали вводить в 20-х числах мая, незадолго до парламентских выборов в Армении. На них победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна. Сам Пашинян в четверг заявил, что у России и Армении заключены долгосрочные договоренности на поставку природного газа, и трудно представить, что одна из сторон откажется от обязательств и повысит цену. Это будет недоговорным поведением, сказал Пашинян. 27 мая посольство России официально предупредило Армению, что Москва приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Как в самой Армении относятся к запретам на поставки товаров в Россию, говорит политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
9: Слишком мало времени прошло, чтобы можно было смотреть на то, что делают бизнесы, аграрии, что думают люди. Что касается крестьян и продукции, да, пытаются найти другие варианты, другие пути сбыта. Есть обещания от правительства, что каким-то образом будут компенсироваться эти деньги, которые крестьяне теряют. Есть какие-то дискурсы о том, что будут отправлять вместо России в Европу, европейские страны, там каким-то образом продавать. Происходит консолидация в результате санкций. По крайней мере, на выборах, скорее всего, это сыграло именно таким образом. Эта работа сыграла в пользу правящей партии. Что касается того, как это будет развиваться в дальнейшем, наверняка будет встреча Пашиняна и Путина. И на этой встрече и после него, ну, будет режим работы политический о том, чтобы каким-то образом определить формат взаимоотношений. Это отнюдь не значит, что все будет хорошо и прекрасно. Но у Армении и России довольно много реальных проблем, реальных противоречий. На некоторые проблемы по-разному смотрят армянские и российские элиты и так далее, и так далее. Но в любом случае это будет рассматриваться всерьез в процессе взаимодействия политического руководства.
6: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Армения обратилась в Евразийскую экономическую комиссию за ограничение барьеров, установленных для экспорта ряда товаров России. Об этом сообщил министр экономики республики Георг Папаян. В конце прошлого месяца четыре лидера ЕАЭС на саммите в Астане приняли совместное заявление, в котором выступили

0: работодатель, а не сам сотрудник. При трудоустройстве человека автоматически подключат к системе, но он сможет отказаться. Государство не будет добавлять деньги, зато пообещает бизнесу налоговый льгот, чтобы компании захотели участвовать. Сейчас корпоративные пенсии в России получают менее 4% работающих, хотя, например, в Нидерландах этот показатель достигает 90%. Средняя пенсия в стране 25 тысяч рублей, а зарплата около 100 тысяч, то есть доход после выхода на пенсию падает в 4 раза. Новая программа может это изменить. Концепцию уже одобрили в министерствах, осенью ее направят в правительство. Мы спросили у российского бизнеса, что они думают о новой пенсионной программе.
1: Бизнес говорит.
2: Дмитрий Филиппов, директор группы компании «Русит», производители текстильных материалов.
3: С одной стороны, это хорошо и правильно поддержать людей, которые выходят на пенсию, но на сегодняшний день большинство предприятий, ну, во всяком случае у нас в отрасли, борются за выживание. И любая дополнительная нагрузка радости работодателям, владельцам бизнеса не добавит. Тут надо смотреть, какие льготы будут предоставлены работодателям в связи с этим. Но в перспективе интересно, на данный момент, наверное, это не вызовет большого энтузиазма в промышленных кругах. И тут даже дело не в каких-то льготах, дело в том отношении к бизнесу, который на сегодняшний день сложился. Во всяком случае, в тех отраслях это легкая промышленность, прежде всего, там швейная. И сегодня мы оказались в виде изгоев. Ситуация у производителей из других стран на российском рынке гораздо лучше, чем у российских производителей. То есть, если во всем мире правительство защищает собственных производителей, то у нас все делается с точностью до наоборот.
2: Виталий Арутюнян, соучредитель, директор сети парков развлечений «Чайленд».
4: Я не уверен, что я готов участвовать. Как минимум, я как работодатель не относился бы к пенсионерам, мне за 60. Какие-то налоговые послабления, не то что не верю. Не думаю, что это приведет к стимулированию, чтобы участвовать в этой программе. Такое ощущение, как будто государство в лице пенсионного фонда вдруг говорит: ладно, вы мне не верите, я и сам себе не верю. Давайте работодателю поверим. Вообще, работодатель платит никак. Как бы куда-то, не как бы за сотрудника, а сотрудник, человек, который получает зарплату, он понимает, что эти деньги его откладываются, это деньги в его каком-то счете и там накапливаются. Да, снять не может, но он их должен видеть. И эти деньги вдруг замораживаются. Этот человек выходит, чтобы дозаработать себе денег, но в этом случае замораживается рост его пенсии. В высшей степени несправедливость в этом. Уважаемый пенсионный фонд, человек должен понимать, что он еще готов работать, и он рад еще работать, но у него не будут изымать там 3 копейки, которые должны расти. Вот с этого бы начать, тогда и будет доверие.
2: Андрей Бородкин, гендиректор пермской группы компании «Техзор», которая занимается цифровизацией для крупных строительных компаний.
5: Скажет государство, что это теперь обязательно, то есть это дополнительная нагрузка финансовая. Я могу тогда откуда взять? Либо урезать зарплатные ожидания, либо порезать какие-то у нас внутренние программы мотивационные, то есть, например, ДМС или там компенсация спорта и так далее. Если государство хорошие льготы даст по страховым и будет понятно, что это работодателю еще выгоднее, подключить этого сотрудника и перечислять туда средства, то да, это хорошая инициатива. Но опять же, всегда все упирается в вечный вопрос, а деньги где? И когда будет уже конкретика, тогда будет понятно, будем мы работать с этой инициативой, не будем. И там написано, что это сотрудник может отказаться в участии подобной программы, а не работодатель. Тоже некоторые вопросы возникают. Насколько ли это будет вообще добровольно для работодателя? Опять же, зависит от того, какой процент от заработной платы надо будет перечислять. Они скажут, например, 5%, хорошо, тогда 5% вы сделаете и льготы на страховые, или 10%. Инициативами у нас в IT была льгота, ставка по страховым была 7,5%, с этого года 15%. И на 85 сотрудников это очень ощутимая дополнительная нагрузка.
0: По данным НАБФ, сейчас в российской экономике занято около 74,5 миллионов человек, однако через работодателя на будущую пенсию копит порядка 3 миллионов работников, то есть около 4% от общего числа занятых. Турция снижает цены на отдых. В соцсетях появились сообщения о резко подешевевшей Турции. Горящие туры на неделю предлагают за 40-60 тысяч рублей человека с перелетом, отелем и даже системой «Все включено». Насколько эти цены реальны, что сейчас происходит с турецким туристическим рынком, разбиралась Олеся Савоськина.
6: Главным лидером среди зарубежных направлений для россиян этим летом остается Турция. По данным Интерфакса, ссылающегося на участников рынка, на республику сейчас приходится около 60% всех продаж зарубежных туров,

0: а многие отели уже забронированы больше, чем наполовину. Тем не менее, туристический рынок Турции в этом году столкнулся сразу с несколькими негативными факторами – от прогнозируемой аномальной жары до непростой политико-экономической ситуации в мире. Как все это отражается на туристическом рынке, объясняет основатель и гендиректор туроператоров Art Tour Дмитрий Арутюнов.
1: В этом году, конечно, не на пользу Турции играет восточный конфликт, который происходит между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном. На туристов, особенно из Европы, действует негативно. Мои коллеги в странах Западной Европы показывали предписание своих министерств по туризму, что не рекомендовано ездить в Турцию и Египет. С другой стороны, во всем мире дорожает топливо и на авиаперевозка, поэтому некоторые туристы просто в силу экономических причин не очень готовы лететь в Турцию. Ну и третий фактор, наши туристы тоже не совсем готовы тратить какие-то большие деньги на поездку. Курс рубля, конечно, тоже оказывает свое влияние, поэтому не совсем справедливо сравнивать рублевые цены этого года и прошлого. Однозначно в этом году они будут дешевле, поэтому Турция становится очень серьезным конкурентом для наших черноморских курортов. На всем нашем побережье Черного моря, включая Крым, побережье Кавказа, отели категории 4-5 звезд меньше, чем в одном маленьком городке Анталия. Чувствуя отсутствие конкуренции, наши хорошие люксовые отели держат цены довольно-таки на высоком уровне.
0: Бизнес FM обзвонила турагентство и выяснила. Бюджетные варианты в Турции сейчас действительно есть. Например, недельный тур на двоих в июне в простой трехзвездочный отель в Кемере с вылетом из Москвы можно приобрести за 99 тысяч рублей. Но если говорить о хороших пятизвездочных отелях и не о горящих турах, то цены будут значительно выше. Сколько сейчас на самом деле стоит качественный отдых в Турции? Объясняет вице-президент АТУР по вопросам международного туризма и гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
2: Периодически у операторов действительно появляются крайне дешевые предложения в Турцию, но я бы здесь рекомендовал туристам к этому относиться как к элементу маркетинга, потому что, когда мы идем и смотрим на турецкие крепкие, хорошие пятерки на берегу с all-inclusive, в среднем сейчас обходится от 250 до 300-350 тысяч рублей. При этом сейчас цены действительно низкие, потому что Турция активно еще не вошла в самую свою пиковую нагрузку, поэтому ценник сейчас, наверное, процентов на 20-30 дешевле, чем он будет в августе. Найти что-то дешевое за 150 тысяч можно, это на двоих на неделю. Можно, наверное, и за 80 тысяч найти, но это не общая тенденция по Турции. И единственный фактор, который существенно может сыграть в сторону удорожания или удешевления, остается только позиция рубля по отношению к евро.
0: Участники рынка отмечают еще один тренд. Туристы все чаще отказываются от классического last minute и переходят к так называемому last second бронированиям, когда решение о поездке принимается буквально за день-два до вылета. При этом август традиционно остается самым популярным месяцем для отдыха в Турции. К этому времени в отелях часто заканчиваются доступные категории номеров, а курорты начинают активно заполняться внутренними туристами, что обычно дополнительно толкает цены вверх. Олеся Савоськина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Рынок элитной загородной недвижимости вступил в эпоху тектонических сдвигов. Как напоминают эксперты, минимальная ставка налога на имущество физлиц для объектов с кадастровой стоимостью свыше 300 миллионов рублей повысилась до 2,5%, а на земельные участки той же стоимости – до 1,5%. Причем льготники в отношении объектов стоимостью свыше 300 миллионов права на освобождение от уплаты имущественного налога не имеют. Параллельно в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение дополнительных уровней прогрессивного налогообложения. До 3% для объектов с кадастровой стоимостью свыше 350 миллионов рублей, до 3,5% при стоимости свыше 450 миллионов, до 4% для объектов дороже 550 миллионов. Выводы. Первый. Ключевая переменная при расчете налога – кадастровая стоимость. Значит, необходимо проверить, не завышена ли она. Если завышена или в расчет попали лишние площади, стоимость можно и нужно оспорить через соответствующую комиссию или в суде. Вывод второй. Покупатели уходят к компактному люксу, чтобы остаться в рамках 300 миллионов. Как вариант, часть сделок перейдут в серую зону и официально будут оформляться как до 300-миллионные. Инвесторы пересматривают подходы к объектам дороже пороговых значений, в отношении которых модель «купил-улучшил-продал» становится убыточной. Девелоперы переходят к 300-400-метровым домам на 8-12 сотках, дробят лоты и делают оспаривание кадастровой стоимости стандартной процедурой. И третий вывод. Налоговое структурирование стало обязательным элементом элитной сделки. Сегодня надо понимать не только цену объекта, но и стоимость владения в горизонте нескольких лет. А игнорирование налогового прогноза ведет к прямой потере капитала. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Кипр меняет правила. С 15 июня визы будут выдаваться только через консульство в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. Об этом сообщило посольство республики. Это связано с течением срока договора с визовым центром BLS International. Те, кто успел подать документы до 11 июня, смогут забрать паспорта в тех же центрах. Посольство отметили, что в ближайшее время ожидается подписание нового договора с внешним поставщиком визовых услуг. До этого момента заявление на визу необходимо подавать лично. Заявителям потребуется предоставить полный комплект документов, оригиналы и копии. Комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Тези Виза София Дефасе Аксютина.
6: Кипр – страна, которая наращивает количество виз, которые оформляет и готовится к более серьезному процессингу виз в связи с ближайшим вступлением в Шенгенскую зону. И поэтому они открыли визовый центр в этом году. Как известно, существует несколько компаний, которые предоставляют услуги визовых центров консульству. И Кипр сотрудничал с визовым центром БЛС. Теперь, соответственно, мы ожидаем, что будет сменена команда, которая предоставляет услуги визовых центра для консульства Кипра, и, вероятно, это будет другая компания.
7: А когда это произойдет?
6: Мы ждем ближайшие недели. Сейчас прием заявок на визы осуществляется только в консульстве.
7: На консульстве это какие-то определенные часы, да, и неудобно все?
6: Конечно, это часы определенные, это живая очередь, могут быть какие-то накладки, задержки и прочее. Клиентам, конечно, комфортнее приходить по записи в визовый центр.
7: В целом, список документов и так далее, то есть там ничего не поменяется, да?
6: Да, пока не поменяется. Поступающее вступление в шенгенскую зону, конечно же, требования к оформлению виз могут претерпеть изменения.
7: Там другая цена вот, да, пока в посольстве?
6: Безусловно, да. Визовый центр свой сервисный сбор прибавляет к визовому сбору, который они взимают и передают в посольстве. Поэтому оформление виз через визовый центр дороже. Существует две крупных компании, которые предоставляют услуги визовых центров. Это БЛС и БФЭ. Вот, собственно, обычно между ними и выбирают консульство.
5: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи Виза». Посольство советует подавать документы не позднее, чем за 15 дней до поездки. Оформление национальной визы на Кипр для граждан России напрямую через консульство обойдется в 90 евро и 45 евро для детей от 6 до 12 лет. Для детей до 6 лет визовый сбор не предусмотрен. Знаменитый уральский «Коляда» театр оказался под угрозой ликвидации. Дело в юридических проблемах, которые возникли после смерти его основателя Николая Коляды. Как все это сказывается на жизни театра и как комментирует это в театральном сообществе, об этом Наталья Шашина.
8: После того, как 2 марта умер драматург, создатель театра Николай Коляда, эксперты говорили, будущее у театра есть. И сейчас на сцене Коляда театра в Екатеринбурге каждый день дают спектакли. Но труппа столкнулась с большими юридическими сложностями. Электронная подпись Коляды, который был единственным учредителем ОНО, заблокирована. Театр не может подписывать документы и распоряжаться деньгами на счетах. Из-за этого есть трудности с выплатой зарплаты актерам. И разрешится ли все это, зависит от процесса, который сейчас идет в суде. Поскольку у театра нет учредителя, это значит, что юрлицо могут ликвидировать. Чтобы этого не случилось, замдиректора организации ЭКО Вашакидзе пытается через суд признать себя учредителем. Однако, как отмечают СМИ, процесс затягивается. Слушание переносится. переносится. Как все это сказывается на жизни театра и чем грозит, вот что «Бизнес-ФМ» сказал его художественный руководитель Олег Ягодин.
9: Если ликвидация, конечно, мы будем голову ломать, как все начать с нуля, как перерегистрировать, название, черт его знает. Потянем мы это или не потянем? Ну, мы потянем все, но хорошо бы этого не было. Хорошо бы оставить театр в первозданном виде, вот как он есть сейчас. И оно, Ледотеатр, и название, и вот как он существует. На художественную часть это никак не отражается. Мы ставим, играем, уже спектакли новые поставили. Все продолжается, как бы уныния кого-то нет. Все наше дело играть, плясать, ставить, веселиться, да, всех радовать. Но вот это вот, конечно, немножко напрягает. Подвисшее состояние, что будет дальше. Но оно, честно говоря, что будет дальше, естественно, был вопрос 2 марта. Ничего, как мы видим, все продолжается. Продолжаем. Надеемся, что суд решит, все-таки даст нам ту возможность.
8: Ягодин говорит, что препятствий со стороны суда коллектив не видит. Заседание переносится, чтобы детально разобраться в ситуации. Но в театре боятся не успеть до июля, когда нужно будет сдать налоговую отчетность. А это грозит заморозкой счетов. «У нас всегда был сложный путь, мы его продолжаем», сказала «Бизнес-ФМ» замдиректора Эка Вашакидзе. Собеседники «Бизнес-ФМ» из других частных театров считают, что проблема могла коснуться любой частной организации, зарегистрированной как «Оно». Получилось, что «Коляда» не назначил нескольких учредителей, которые могли бы выбрать директора. Но, возможно, истоки юридических и административных сложностей не в том, что театр частный, рассуждает театральный продюсер и директор агентства «Арт-партнер» Леонид Роберман.
10: Мне кажется, что истоки всего происходящего находятся не столько в том, что это частный театр, не государственный, сколько в том, что это за театр был, было ли у него свое лицо, была ли у него своя позиция, а у этого театра было и свое лицо, и своя позиция. К сожалению, так случилось, что в России все можно и ничего нельзя.
11: В целом, с какими сейчас проблемами, на ваш взгляд, сталкиваются частные театры в нашей стране?
10: Это проблема, с одной стороны, в отсутствии еще не появившейся той самой драматургии, которая бы отразила сегодняшний момент. Они сталкиваются с проблемами падения не столько интереса, сколько покупательской способности населения. Они сталкиваются с тем, что возникло некое общее грустное настроение, которое очень сложно преодолевать. Они сталкиваются с проблемами отсутствия той самой режиссуры, которая бы возглавила театр, и проблемы отсутствия художественного направления в каждом театре.
8: Драматическая ситуация, в которой оказался «Коляда» театр, осложняется неясностью с завещанием. В одном из интервью «Коляда» говорил, что завещал все, что у него было, своему театру. Но замдиректора театра Эка Вашакидзе на вопрос «Бизнес-ФМ» о завещании сказала, что на данный момент информации нет, должно пройти время. Фанаты театра беспокоятся о том, что будет с ним дальше, особенно учитывая, что за последние 2 года его гастроли в Москве отменялись, а они всегда проходили с успехом и потом кормили театр целый год. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, «Бизнес-ФМ».
5: 2500 удержали. На рабочей неделе индекс Мосбиржи несколько раз опускался ниже этой отметки, но каждый раз отскакивал. Итоги дня и недели на торговых площадках подводит биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ» Алексей Завьялов.
12: Короткая рабочая неделя для российского рынка акций оказалась падающей. Я бы даже сказал, очередной падающей, учитывая, что российский рынок акций падает 14 недель подряд. И за уходящую неделю индекс Московской биржи потерял 0,8% только за четверг, снизился на 0,2%, и закрытие недели по основным торговым сессиям 2515 пунктов. Но здесь один позитивный для меня момент, то, что все-таки удержали 2500, крепкий, сильный уровень, не раз мы его пробивали за последние годы, потом, кстати, хорошо отскакивали, но сейчас, как говорят на рынке, для сильного отскока нет драйверов. Так что посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация, может, действительно какие-то драйверы появятся, но вот снижение ставки Банком России грядущее вряд ли можно назвать драйвером, но приближается заседание, состоится оно уже на следующей неделе, 19 июня, и во всяком случае денежный рынок заложился на снижение ставки на 50 базисных пунктов со 100% вероятностью, но если брать последние движения текущего года на денежном рынке, то денежный денежный рынок всегда угадывал, когда Банк России снизит ставку и насколько. И вот сейчас ставки денежного рынка на месяц, ставка на день или овернайт и на неделю, ну, здесь больше интересен, наверное, на неделю и овернайт, опустились ниже 14%. То есть рынок денежный ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов. Рубль окреп, даже несмотря на то, что Банк России покупает валюту на повышенных объемах относительно предыдущего периода. И согласно последним отчетам, Банк России тратит на покупку китайской валюты 5 200 миллионов рублей в день. Но, тем не менее, китайский юань снизился. И снизился на 27 копеек за рабочую неделю. При этом в четверг немножко подрос на 2 копейки. И закрытие недели 10 рублей 60 копеек. Доллар США вечером в четверг преимущественно торгуется в районе 72 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Продолжительность жизни.
13: Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему.
3: Журналист Алена Копылова.
13: Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международный авиационно-космический салон «МАКС» в этом году не состоится. Это следует из распоряжения правительства. Там сказано, что международная выставка научной конференции по гидроавиации «Гидроавиасалон» перенесена на 27-й год. Она запланирована на сентябрь следующего года в Геленджике. Международный салон вертолетной техники и авиационных систем в мае-июне должен пройти в Казани. Центробанк запустил витрину данных обо всех ПИФах. Регулятор собрал на сайте данные по паевым инвестиционным фондам, доступным неквалифицированным инвесторам. Новый сервис позволит сравнить параметры фондов и выбирать наиболее подходящие. МВД сообщило об изъятии в доход государства имущества обвиняемых по делу «Русагро» на сумму 550 миллиардов рублей. Генпрокуратура ранее утвердила обвинительное заключение в отношении основателя «Русагро» Машковича. Миллиардеры обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, преднамеренном банкротстве, отмывании денежных средств и даче взятки. Гендиректор МХАТ имени Горького назначена директор Московского губернского театра Лариса Вильяста, говорится на сайте МХАТа. Елена Булукова покинула эту должность, которую занимала с октября прошлого года. Она сменила тогда Владимира Кехмана, который стал фигурантом уголовного дела о растрате средств при реконструкции сцены учреждения. Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Российского центра науки и культуры в Дамаске. Об этом ТАСС заявили в Россотрудничестве. Глава ведомства Игорь Чайка полетит в Дамаск для официального открытия представительства агентства. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. Есть ли риски в таком успехе? Трамп снова передумал. Президент США отменил удары по Ирану, намеченные на ночь 12 июня, как он сказал, в связи с прогрессом на переговорах. Ранее он заявил, что США готовится к захвату острова Харка в Ормузском проливе и ряда иранских нефтяных объектов. Нефть опять дешевеет. Как к заявлениям президента США относятся политологи и рынки? И Сбербанк фиксирует резкий рост зарплат в конвертах у малых предприятий ОИП. Их доля подскочила аж до 40%. Одновременно растет объем наличных в обращении. Только за февраль-апрель в оборот поступило более триллиона рублей, что превышает показатель за весь прошлый год. Как это комментируют предприниматели, подробности на Business FM. Крупнейшее IPO в истории. Компания SpaceX Илона Маска выходит на биржу и планирует привлечь $75 миллиардов. Спрос на акции существенно превысил предложение, сообщает Bloomberg. По данным агентства, книга заявок на участие в IPO переподписана более чем в 4 раза. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Масштаб IPO SpaceX оказался настолько большим, что на Уолл-стрит стали заранее репетировать день торгов, пишет Рейтер. В течение последнего месяца биржа NASDAQ проводила для клиентов тренировочные IPO по выходным. А трейдеры и маркетмейкеры устраивали стресс-тесты своих систем. IPO имеет значение и для самого Илона Маска. Если размещение пройдет по заявленным параметрам, стоимость его доли SpaceX заметно вырастет, и бизнесмен может стать первым в истории долларовым триллионером, правда, на бумаге. А рыночная стоимость самой компании составит $1,750 миллиардов, что, правда, до рекорда далековато. Nvidia и Apple уже тестируют планку в 4 триллиона. Но по объему привлечения это станет новым рекордом. SpaceX может получить в ходе IPO в 3 раза больше, чем Saudi Aramco. В 2019-м нефтяная компания продала инвесторам 1.5% акций, получив $25.5 миллиардов. SpaceX получит $75 миллиардов, сомнений в этом нет. Спрос на акции в 4 раза превысил предложение. И это при том, что за 22 года существования космическая компания так и не вышла в прибыль. С чем связан такой большой интерес к IPO SpaceX? Мнение независимого финансового эксперта и инвестора Максима Ульянова.
16: Все-таки, когда инвесторы покупают акцию, они покупают не прошлое, а будущее компании. Tesla достаточно долго тоже ее корили за не самый лучший финансовый показатель, за убыточность, и при этом многие верили в ее высокий потенциал в будущем. Поэтому в данном случае, исходя из того, что компания SpaceX очень инновационная, то вполне логично, что на момент IPO она может быть убыточна. Но высокий спрос, я думаю, со стороны инвесторов будет продемонстрирован на многих рынках, многими институциональными инвесторами. Я думаю, розничные потом тоже присоединятся к этому именно из-за того, что все-таки Илон Маск воспринимает как визионера, и люди хотят верить в каких-то героев, которые будут изменять этот мир.
15: В заявке на IPO SpaceX рассказала о будущем своего бизнеса. Это не только запуски ракеты, спутниковый интернет Starlink, но также орбитальные дата-центры для искусственного интеллекта, добыча минеральных ресурсов на астероидах и строительство городов на Марсе. Возможно, все это действительно будет в удаленной перспективе, но есть и скепсис. Скептики. Одни не верят планам по колонизации Красной планеты, другие обращают внимание на финансовые показатели SpaceX. Продолжает частный инвестор, автор проекта «Финсоветник» Александр Иванов.
17: Пока что это больше, на мой взгляд, похоже на пузырь, потому что компания выходит на биржу при оценке порядка 100 годовых выручек, если взять их выручку за последние 4 квартала. И большой вопрос, когда они смогут нарастить свою выручку, прибыль, чтобы оправдать такую капитализацию. На IPO им несложно достичь такой высокой капитализации, потому что размещается небольшой процент акций, порядка 5%. То есть большая часть акций компании будет находиться в руках тех людей, которых пока не продают. Но если после истечения локап периодов, которые обычно по многим акциям составляют 6 месяцев, эти люди начнут продавать, включая, например, сотрудников компании, первых сотрудников, то есть тем, которым давали бонусы акциями, они начнут их продавать в какой-то момент, это может увеличить количество акций на рынке и продавить оно вниз.
15: Рекордная